0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, во вторник 25 августа в Черкесске в ночные часы плюс 19, днем до плюс 27, облачно и небольшой дождь. В Карачаевске плюс 16 ночью, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 13, ночью, днем до плюс 21 градуса, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: раз.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 25 августа, в Черкесске в ночные часы плюс 19, днем до плюс 27, облачно и небольшой дождь. В Карачаевске плюс 16, ночью, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 13, ночью, днем до плюс 21 градуса, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Цикл приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о производстве бурок. Бурки были важной продукцией волочного производства. Бурки выделывались женщинами в каждой семье, если была шерсть. Весной и осенью каждая женщина на бурках могла заработать немалую сумму. Процесс бурочного производства проходил ряд последовательных процессов. На первой стадии подбиралась шерсть 7-9 килограммов. Она вымачивалась в проточной воде. Затем вымывалась в горячей воде с мылом. Далее подготовленная шерсть тщательно подбиралась и сортировалась. Отдельно выбирали косицу, сюзюк и подшерсток, мамук. Далее шерсть расчесывали и разрыхляли с помощью лучка, джая, и двух деревянных палочек, их называли сипи. После производилась кладка шерсти на циновку, чий. Слой подшерстка покрывали слоем косицы. Следом поливали горячей мыльной водой, сворачивали массу вместе с циновкой в рулон. Ритмичными движениями локтей вперед и назад проводили процедуру валяния. После первого уваливания снимали бурочник от циновки и приступали ко второй стадии уваливания на поверхности плетенки. Ее называли джамчи четен. С помощью бурочной щетки джамчи тарак время от времени поднимали ворс. Для лучшего поднятия ворса бурочник укладывали ворсом вниз, переворачивали, наносили золу и при помощи палок вбивали в ворс. Затем бурку промывали в проточной воде и хлестали по водной поверхности. В последующем бурочник складывали вдвое и скручивали в рулон. Перевязав веревкой бурку, подвешивали на подсушивание. После этого проводили процедуру окрашивания – буяу-лау. Необходимую краску вываривали из коры деревьев – дуба, бука, ольхи или березы. Добавляли в нее медный купорос и иногда щелочь. В раствор погружали бурочник, окрашенный бурочник высушивали и затем промывали в проточной воде. На ворсовую поверхность наносили щелочную массу или мыльную пену и начесывали для поднятия ворса. Процедура повторялась несколько раз, сочетаясь с уваливанием. После просушки готовый бурочник подвергали кройке и шитью. Края бурки до пояса отделывали сафьяном и галунами, а ниже пояса – тесьмой. В зависимости от заказа или спроса подбирался цвет – белый, черный или коричневый. Обыкновенная бурка имела несколько разновидностей – анди джамчи – андийская, тешелеген анди джамчи – раскладная андийская, сюрулган анди джамчи – андийская с пришитым ворсом. Кроме того, для пастухов и чабанов изготавливали специальную бурку гебенек – одежду из бурочника с рукавами и пришитым капюшоном. Сама технология изготовления бурок варьировалась в зависимости от того, производились ли они на продажу или же для собственных бытовых нужд. Бурки, идущие на продажу, были более легкими и худшего качества. Они изготавливались из шерсти весенней стрижки. Бурки на заказ были более высокого качества, и на их изготовление расходовали больше шерсти. Процесс изготовления кошмовальных изделий, за исключением небольших изделий, например, молитвенных ковриков и войлочных головных уборов, носил коллективный характер. Здесь большую роль играла кооперация труда, маммат, родственников и соседей. Ну и это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях, культуре и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда «Единой России», который собрал более 3000 делегатов со всей страны, в том числе и из Карачаево-Черкесии. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: «Россия – суверенная страна, которая, несмотря на все трудности, развивается, запускает масштабные проекты в экономике, социальной сфере, повышает обороноспособность». Президент отметил, что утвержденная на съезде народная программа «Единой России» отвечает на все вопросы, которые важны для людей. Новая народная программа «Единой России», рассчитанная на ближайшие 5 лет, формировалась жителями всей страны. В ее основе более 3,5 миллионов предложений граждан, 10 тысяч из которых внесли жители Карачаево-Черкесии. В обновленной программе конкретные шаги: повышение МРОТ, развитие технологического суверенитета, поддержка ветеранов СВО, расширение социальных и инфраструктурных программ. В администрации Рубского района по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Участники задавали вопросы, высказывали пожелания и озвучили проблемы. Каждое поступившее обращение взято в работу. Участникам встречи напомнили о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей». Даны разъяснения о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный к Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные инструментальные коллективы и мастера традиционных ремесел из Северокавказского и Южного федеральных округов Воссоединенных регионов России. На открытии артисты Карачаево-Черкесии представили культуру 5 коренных народов региона. Состоялся круглый стол по вопросам сохранения и популяризации нематериального этнокультурного наследия. Второй день праздника прошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Гости познакомились с тонкостями приготовления национальных блюд. Состоялись концерты, познакомившие зрителей с танцевальной и песенной культурой народов России. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Спешите, в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: В Донбайе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда «Единой России», который собрал более 3000 делегатов со всей страны, в том числе и из Карачаево-Черкесии. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: «Россия – суверенная страна, которая, несмотря на все трудности, развивается, запускает масштабные проекты в экономике, социальной сфере, повышает обороноспособность». Президент отметил, что утвержденная на съезде народная программа «Единой России» отвечает на все вопросы, которые важны для людей. Новая народная программа «Единой России», рассчитанная на ближайшие 5 лет, формировалась жителями всей страны. В ее основе более 3,5 миллионов предложений граждан, 10 тысяч из которых внесли жители Карачаево-Черкесии. В обновленной программе конкретные шаги: повышение МРОТ, развитие технологического суверенитета, поддержка ветеранов СВО, расширение социальных и инфраструктурных программ. В администрации Рубского района по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Участники задавали вопросы, высказывали пожелания и озвучили проблемы. Каждое поступившее обращение взято в работу. Участникам встречи напомнили о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей». Даны разъяснения о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный к Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные инструментальные коллективы и мастера традиционных ремесел из Северокавказского и Южного федеральных округов воссоединенных регионов России. На открытии артисты Карачаево-Черкесии представили культуру 5 коренных народов региона. Состоялся круглый стол по вопросам сохранения и популяризации нематериального этнокультурного наследия. Второй день праздника прошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Гости познакомились с тонкостями приготовления национальных блюд. Состоялись концерты, познакомившие зрителей с танцевальной и песенной культурой народов России. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
1: Дисконт-центр спортивной одежды «Чемпион» приглашает обновить свой летний спортивный гардероб. Огромный выбор товаров известных брендов в одном дисконт-центре. Кепки, бейсболки, футболки, шорты, тапочки и сланцы по 999 рублей. Успейте приобрести по суперценам. «Чемпион». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 25 августа, в Черкесске в ночные часы плюс 19, днем до плюс 27, облачно и небольшой дождь. В Карачаевске плюс 16, ночью, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 13, ночью, днем до плюс 21 градуса, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 22 августа в Карачаево-Черкесии масштабно отметили День государственного флага Российской Федерации. В мероприятиях активное участие приняли участники и ветераны специальной военной операции. Они поучаствовали в патриотических беседах с молодежью, автопробегах, концертах, фестивалях и вручении первых в жизни паспортов юным жителям региона. По запросу командования 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горная» для выполнения боевых задач были приобретены и переданы бойцам современные мощные дроны с передовым функционалом, а также зимние спальные мешки. Заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев от имени Единого республиканского штаба вручил груз исполняющему обязанности командира бригады полковнику Александру Сяелеву. Поддержка наших военнослужащих в зоне СВО остается одной из ключевых задач органов власти. С начала спецоперации в рамках работы Единого республиканского штаба, созданного по инициативе главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, было собрано и направлено более 2200 тонн груза в зону СВО. В администрации Урупского района по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Каждый смог задать вопрос, высказать пожелания и озвучить проблемы, требующие внимания. Обращения касались самых разных сфер жизни. Каждый был взят на контроль, сообщили в администрации. Также представители управления соцзащиты напомнили на встрече о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе и об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей», через которую можно оперативно направить запрос и получить консультацию. Также прозвучала информация о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. Активисты Комитета семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии направили большую партию необходимой гуманитарной помощи в полевой госпиталь интернациональной бригады «Пятнашка». В груз вошли новое постельное белье, теплое одеяло, подушки, одежда и продукты питания. Руководитель Комитета семей воинов Отечества по КЧР Аида Анушка поблагодарила за активность и помощь в сборе груза жителей Зеленчукского и Урупского районов. Напомним, накануне гуманитарную поддержку передали из Усть-Джугутинского муниципального района. Коллективы учащихся школ подготовили, собрали гуманитарный груз для участников спецоперации. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив более 200 литров питьевой воды. Жители Прикубанского района не остались в стороне и собрали гуманитарную помощь для наших бойцов. Жители поселка Кавказский, прихожане храма святого великомученика Георгия Победоносца и сотрудники районного центра детского творчества присоединились к сбору помощи по призыву инициативной группы «Зов Родины». Они собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму, канцелярские товары, продукты и денежные средства. Напомним, вся работа по сбору и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы республики. 21 августа в Доме культуры села Дружба грамотами и благодарностями отметили жители республики, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции и вносят свой вклад в поддержку наших военнослужащих. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Преградной 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане первые выпускники республиканской программы «Доблесть гор» завершили обучение. Сертификаты об окончании программы и памятные часы ветеранам СВО вручили в Рио главы республики Федор Щукин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В проекте участвовали 35 военнослужащих. Они прошли переподготовку в сфере государственного и муниципального управления. Срок обучения составлял 1 год. С ветеранами работали опытные наставники, руководители органов власти, федеральные эксперты. Многие из выпускников трудоустроены в администрации главы правительства Дагестана, министерствах и администрациях. Ингушетия. В Магасе завершено благоустройство сквера. Реконструкция объекта реализована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект благоустройства разработан с учетом пожеланий местного населения. Здесь выполнили полную замену покрытия, установили малые архитектурные формы, современную систему освещения и провели озеленение территории. Обновленная пространство стало доступным для маломобильных граждан. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии дали старт работе регионального проектного офиса президентского фонда культурных инициатив. У представителей некоммерческих и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений культуры, творческих объединений и креативных индустрий теперь есть возможность получать консультационную и методическую помощь при подготовке заявок на грантовые конкурсы непосредственно в республике. В приоритете проекты, направленные на сохранение исторического и культурного наследия, укрепление единства российского общества. Карачаево-Черкесия. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны на 180 зрителей. Одновременно здесь могут тренироваться до 50 спортсменов, а при массовом катании до 230 человек. Прилегающаяся к дворцу территория также благоустроена. Сейчас идет комплектование штата специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования и тренерского состава. Северная Осетия. Цифровая платформа с биографиями выдающихся деятелей Северной Осетии будет создана по поручению главы региона. Сейчас продолжается сбор информации об известных личностях, оставивших заметный след в истории республики. Следующим этапом станет создание цифровой платформы, которая сделает эти материалы доступными каждому. На ней можно будет не только ознакомиться с биографиями выдающихся земляков, но и направлять свои предложения по включению новых имен, архивных материалов и исторических сведений. Ставропольский край. Обучение во Всероссийском образовательном центре знаний «Машук», которому 20 августа исполнилось 4 года, уже прошли более 100 тысяч человек из всех 89 регионов нашей страны. Проведено более 400 мероприятий. Важно, что «Машук» перестал быть только внутренней российской площадкой. В программах центра приняли участие представители 53 государств. Центр знаний «Машук» является федеральным методическим центром по развитию института наставничества и центром компетенции по межнациональным и межконфессиональным отношениям, а также по формированию кадрового резерва для системы образования и молодежной политики. Чечня. 23 августа в Чечне прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. В торжественном мероприятии в Грозном приняли участие представители федерального и регионального руководства, общественные деятели и жители республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров огласил послание президента Российской Федерации Владимира Путина, который передал теплые пожелания последователям дела Ахмата Хаджи и всему чеченскому народу. В памятный день прошли сотни мероприятий. Так, в селе Ахмат-Юрт открыли парк «Путь отца». В Грозном провели церемонию гашения памятной почтовой марки и представили выставку исторических фотографий. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
4: 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

0: и пять.
1: В хоромах своих аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
1: А царским хоромам царская защита.
2: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
6: Возрастная категория 14+.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 10:00.
1: Десять утра на часах. Доброе утро, Черкесск. Доброе утро, Карачаево-Черкесия. Привет всем, кто уже варит кофе, и особенно тем, кто еще пытается открыть левый глаз. Вы на волне КЧР ФМ. Мы прямо сейчас программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ», и с вами ваша Белла. Ближайший час мы проведем с вами вместе. Обещаю, будет вкусно, громко и очень бодро. Друзья, начинаем час музыкальных заявок. Если вы хотите передать привет, признаться в любви, разбудить коллегу или просто заказать любимую песню, которая заставит вас танцевать прямо на рабочем месте, вы знаете, что делать. Ищите нашу страничку ВКонтакте, называется она КЧРФМ, подписывайтесь и пишите. Все непременно озвучим. Поехали!

Вы слушаете радио КЧРФМ. Мы прямо сейчас в эфире. Программа по вашим музыкальным заявкам «Завтрак ФМ». И нам пишет Валера. Здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, Азамата Биштова. Как у вас дела? Заранее спасибо вам большое. Доброе утро, Валера. Очень рада, что вы с нами встречаете это прекрасное утро. Обязательно с удовольствием поставлю для вас Азамата Биштова. Ну, а дела у меня просто прекрасно, когда я вижу ваши сообщения. Поэтому проявляемся активнее в нашем чате. Ну, а мы продолжаем. Всем приятного прослушивания.

Для тех, кто только что к нам присоединился, друзья, вы слушаете радио КЧРФМ. В эфире программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ». И пока ваши сообщения летят. Несколько слов о погоде. Сегодня в Черкесске ожидается 28 градусов тепла. Самое время спасаться холодным айраном после утренних хачинов, как считаете. Ну а пока вы прячетесь от солнца, можно взять в руки телефон и написать сообщение с приветами или поздравлениями. А пока мы будем стараться остудить температуру летними хитами. Слушаем вместе.

вами программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ». У нас есть сообщение от Натали. Натали пишет: «Мы едем с семьей на дачу в Усть-Жигут. Всем хорошего дня и настроения. Поставьте, пожалуйста, Авета Маркаряна». Натали — наша постоянная радиослушательница. Всей вашей семье огромный привет от нас. И, конечно, отличного настроения. С удовольствием выполню вашу музыкальную заявку. Друзья, на этом программа «Завтрак ФМ» на сегодня завершается. Я благодарю всех, кто провел этот час вместе с нами. Хорошего дня и до новых встреч на радиоволнах.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: не любовь.
1: Умница! Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Самое важное – эмоции ребят. В Карачаево-Черкесии побывал председатель правления движения «Первых» Артур Орлов. ГТО «Все возрасты покорны». В Черкесске состоялся большой спортивно-патриотический фестиваль. Здесь живут добрые и мудрые люди. Как праздновал свой юбилей аул Карапага. За каждым экспонатом стоит большая история. Интервью с руководителем проекта «Музей истории, церкви и казачества» Денисом Струговцовым. Керамика с черкесским характером. Чем запомнится этномастер-класс по лепке из глины его участникам? Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Зеленчукской полде.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Раши Тимрезов в Москве встретился с министром строительства и ЖКХ России Ириком Файзуллиным. Рассмотрели выполнение задач, поставленных президентом России в сфере строительства и ЖКХ, и строительства в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обсудили развитие жилищного строительства и реализацию проектов благоустройства. В этом году ведутся на 18 объектах, 7 полностью готовы. Инфраструктурные кредиты позволяют модернизировать инженерную инфраструктуру в Черкесске, теплоснабжение в Усть-Джигуте и создавать инженерную инфраструктуру для нового аэропорта Архыз. По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» ведутся работы по строительству объектов водоснабжения. Также рассмотрели подготовку региона к отопительному сезону. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Обсудили дальнейшее развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесии. По итогам прошлого года более 62% жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом. Во всех 176 школах республики открыты спортивные клубы. 16 тысяч человек обучаются по программе подготовки спортивного резерва. Параллельно ведут работу по вовлечению в спорт ветеранов СВО. За последние годы при поддержке президента России и правительства появилось более 150 новых спортивных объектов. Закупается оборудование для спортшкол и площадок ГТО. Сегодня завершается строительство крытого катка в Карачаевске, зала единоборств в Черкесске и спорткомплекса в Курджиново. Также реализуются два крупных инвестпроекта в Черкесске. В этом году планируют открыть 4 умные спортплощадки и 3 малые площадки ГТО. Договорились продолжать совместную работу по развитию спортивной отрасли. Из Зеленчукского района Карачаево-Черкесии в зону специальной военной операции отправили очередную партию помощи. По запросу военнослужащих направлены дизельный генератор, инструменты, одежда, средства гигиены, продукты. Груз собран силами администрации района и подведомственных организаций. Все работы по отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: точки 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня все так же зовут Анна Гончарова, и мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Уже не первый год мы работаем, и наша работа совместная направлена на разъяснение правил дорожного движения, разъяснение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Ну и, конечно же, мы всеми силами стараемся внести свой вклад в снижение аварийности на дорогах и нашей республики, и нашей страны. На это, конечно же, работает огромное количество структур, в первую очередь Госавтоинспекция, безусловно. Реализуются мероприятия государственных, федеральных, региональных программ и национальных проектов, безусловно. Меняется дорожная инфраструктура, совершенствуются, принимаются локальные решения на уровне муниципалитетов, администрации, но без нашей с вами дисциплины ситуация не будет меняться коренным образом. Поэтому мы продолжаем разъяснять вам отдельные аспекты. В этом году мы уже говорили и о безопасности детей, подводили итоги, объясняли и раскрывали основные аспекты аварийности. Почему происходят аварии, как это происходит. Говорили о нетрезвых водителях, о нарушителях скоростного режима, о тех, кто игнорирует сигналы светофора, о правилах выпаса животных. Конечно же, мы говорим и о том, как пройти обучение на право вождения, получение водительского удостоверения, как регистрировать транспорт, как установить в рамках законодательства газобаллонное оборудование, как оказать первую помощь. Все это в наших еженедельных радиопрограммах. Ну а сегодня мы будем говорить о том, что такое опасное вождение. Почему правила дорожного движения запрещают частые маневры? Вот такой термин, он достаточно, ну, молодой, наверное, опасное вождение. Вот ему и будет посвящена наша сегодняшняя радиопередача. Все мы, конечно же, понимаем общественную значимость такой проблемы, как опасное вождение. Термин мы сегодня, кстати, разберем. Ну и понимаем, что, конечно же, такое вождение, такая манера вождения провоцирует дорожно-транспортные происшествия. А это, в свою очередь, травмы, жертвы человеческие, ну и материальные убытки, безусловно. Сегодня гость в нашей эфирной студии старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы благодарим вас за то, что вы пришли. Ну и давайте начнем разбираться, что такое опасное вождение и есть ли такой термин в правилах дорожного движения.
1: Ну, вы знаете, давайте разберем по порядку. Направление этого понятия действительно интересное, относительно недавно появилась, да, квалификация. Если углубиться, то, можно так сказать, на наших дорогах мы очень часто наблюдаем, замечаем водителей, которые действительно немного создают такие аварийные ситуации, агрессивно себя ведут на дорогах. Давайте же разберем, что можно отнести к понятию агрессивного вождения, то есть это опасного вождения, да, это может быть маневр езды на транспортном средстве с нарушением безопасности на дороге, нарушением правил безопасности дорожного движения, это которые создают опасность для самого водителя, который управляет транспортом, и также для других участников дорожного движения, и пассажиров, и пешеходов, в том числе, не будем забывать о них тоже, они являются участниками дорожного движения.

0: важная тема. Хорошо. Вообще, есть ли какое-то определение, да, что такое опасное вождение, да, чтобы понимать, какие критерии?
1: Ну, под опасным вождением можно понимать как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом нарушений, если это действие повлекли создание водителем ситуации, при которой движение иных участников дорожного движения было остановлено или же привело к дорожно-транспортным происшествиям, создающим, в общем, угрозу получению травм людей, водителей, пассажиров, как уже ранее перечисляли.
0: Ну или повреждение транспортных средств,
1: сооружений, грузовых транспортных, и, в общем, причинение материального ущерба, скажем так.
0: Итак, вот в пункте 2.7 ПДД указано: опасное вождение – это когда водитель многократно, больше двух раз подряд, совершает действия, создающие угрозу ДТП. А именно, вот что делает водитель, повторяющиеся вот эти движения, благодаря чему, да, можно уже квалифицировать его действия как опасное вождение?
1: Давайте разберем поподробнее. Это, наверное, поведение водителя на транспорте, да, которое, чтобы было, скажем так, понятно простым языком для наших радиослушателей. Это в первую очередь непосредственно это частое перестроение в дорожном потоке машин. Да,
0: вот эти шашечки.
1: Да, если говорить, чтобы было понятно простым языком, это машина как игра в шашки, да, что он передвигается с места на место, да, не отдавая отчет, не осознавая, допустим, дальнейшие последствия, которые могут быть, да, не рассчитывая там боковой интервал до транспорта, не расстояние до впереди идущего транспорта. То есть есть такие водители, кто действительно, они не оценивают ситуацию, а просто вот им захотелось резко перестроиться, они увидели там пространство,
0: пустое место,
1: да, и соответственно решили, не отдавая отчет последствиям, которые могут быть. Но давайте напомним и не будем забывать, каждый раз мы призываем наших водителей, каждый раз мы напоминаем, что это дорога, это транспортные средства, а дорога, как известно, ошибок не прощает. Поэтому, садясь за руль транспортного средства, прежде всего нужно запомнить раз и навсегда, что нужно соблюдать, прежде всего, это правила дорожного движения. Они придуманы не просто так. Думать о своих маневрах, о своих последствиях.
0: Что будет дальше? Ну вот, кстати, я посмотрела в правилах дорожного движения, мы вот говорим о частом перестроении, да, в плотном потоке машин, вот тех самых шашечках. В правилах написано, что если движение интенсивное, то менять полосу движения, пункт 9.4 правил, разрешает только, чтобы повернуть, развернуться, остановиться или объехать препятствие. То есть, если плотный поток транспорта идет, перестроение разрешается только для вот этих маневров. Остановиться, развернуться, повернуть или объехать препятствие. Какие еще действия, да, повторяющиеся, входят в понятие опасное вождение?
1: Ну, давайте еще рассмотрим. Это помимо того, что водители перестраиваются, да, резко, как мы уже сказали, в транспортном потоке. Это есть такие водители, которые очень частое явление, прижимаются к другим транспортным средствам, скажем так, не соблюдая боковой интервал, не соблюдая дистанцию впереди идущего транспортного средства, которые сокращают в разы действительно дистанцию, ну, скажем так, очень близко стоят друг к другу, находятся.
0: То есть, получается, или сбоку, или сзади не соблюдается интервал и очень близко к другим транспортным средствам. Вот такие водители, опасные водители, скажем так, прижимаются.
1: Да, есть такое, действительно. Это распространяется не только на водителей там легковых, грузовых, транспортных средств. Также это очень распространяется на водителей мотоциклов, которые очень часто не соблюдают боковой интервал. То есть, как бы,
0: Это тоже опасный,
1: да,
0: маневр.
1: Транспорт у них маневренный, скоростной, скажем так, да, относительно мало, занимающий мало места, и, соответственно, водители...
0: Они пытаются между двумя, да, полосами проскочить, быстрее, и очень близко.
1: Чтобы быстрее проехать, сократить там расстояние, и очень зачастую, да, совершенно не думая о последствиях, которые могут быть.
0: А вот те, кто перестраивается и не соблюдает преимущество, да, то есть преимущество мы

0: Помним, да, имеет тот человек, который уже движется в этом ряду, а те, кто перестраивается, вот, очень часто бывает так, просто вклиниваются, не соблюдая вот это правило, да, то есть по правилам дорожного движения, напомним, чтобы перестроиться в другой ряд, надо пропустить транспорт, движущийся уже по этой полосе движения, а потом уже совершать маневр. Перед этим, конечно же, показав поворотникам, если там его нет, если это мотоцикл, например, то жестом руки свое намерение перестроиться. То есть, опять же, вот эти граждане, которые занимаются и практикуют опасное вождение, они, вот, собственно говоря, не соблюдают вот это правило преимущества людей, которые уже движутся по этому ряду. Хорошо, какие еще маневры вот в понятие опасное вождение входят?
1: Давайте еще также напомним, что не будем забывать про резкое торможение транспортного средства. Угу. То есть, если водитель едет и по каким-то причинам, да, он там увидел или впереди него какое-то препятствие или транспорт, который резко затормозил.
0: Может, он просто так решил?
1: А может, он просто так решил, ему захотелось резко остановиться, резко нажимает на педаль тормоза, машина, соответственно, резко останавливается. Угу. Поэтому, как мы говорили ранее, о необходимости соблюдения дистанции до впереди идущего транспортного средства. Потому что, вы знаете, кто ездит на машине, тот меня поймет. Я думаю, вы тоже являетесь автолюбителем, вы
0: так
1: тоже
0: точно
1: поймете. На работу, с работы, когда большой поток машин идет, соблюдать действительно как бы расстояние, дистанцию
0: тяжело. И чем больше она,
1: тяжеловато,
0: тем лучше,
1: да. Но вы, я думаю, вспомните, что бывали такие ситуации, когда в городе, за городом машина, допустим, на светофоре быстро едет, не успевает на светофор, резко останавливается.
0: И движущийся
1: вы едете,
0: сзади.
1: Вы едете въезжает сзади, да, и только за счет того, что вы соблюдали правила дорожного движения, соблюдали дистанцию, вы успеваете среагировать и остановить свое транспортное средство.
0: И вот, кстати, вот этот маневр, да, очень часто используют вот автоподставщики, вот те самые, да, о которых говорили определенное время, сейчас законодательство ведет к тому, что, да, совершенствуется, чтобы защитить граждан от вот этих автоподставщиков, которые подстраивают аварии для того, чтобы получить выплаты, да, там, вымогать эти выплаты потом у человека, который оказывается виновным. Вот как раз этот маневр, да, то есть резкое движение и быстро по тормозам, и человек просто въезжает сзади в другой автомобиль, вот этот маневр, да, резкая остановка, как раз-таки он очень-очень часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Хорошо, другие моменты, которые входят в понятие опасного вождения, мы напомним, что это несколько раз повторяющиеся одно или то же действие, или весь комплекс вот этих действий, или некоторые из них. То есть, когда несколько, тогда это вот уже опасное вождение. Что-то еще мы забыли или нет?
1: Не будем забывать. Давайте, наверное, посмотрим, разберем еще один такой момент в этом термине. Это есть водители, которые мешают другим водителям завершить обгон, либо же начать обгон, либо же его завершить. То есть,
0: просто из своей вредности.
1: Просто из своей вредности человек выходит на обгон, включает сигнал поворота, что он будет осуществлять маневр обгона. И то транспортное средство, которое бывает зачастую, к сожалению, это не редкость, но имеет место быть. И человек, как вы сказали, из своей вредности просто начинает тоже увеличивать скорость, не давая осуществить маневр либо обгона.
0: Или тоже идет на обгон
1: перед ним. Или тоже идет на обгон. К сожалению, но такое тоже имеет место быть, поэтому будем призывать наших автолюбителей все-таки уважать друг друга на дорогах, быть взаимовежливыми.
0: Хорошо. Как определяется, опасное вождение или нет? Есть ли какие-то признаки?
1: Наверное, мы с вами разберем, что поведение водителя, которое угрожает жизни и здоровью, да, это уже можно отнести к опасному вождению, к опасной езде.
0: Это важный признак.
1: Это важный, да, основной, я думаю, в приоритете, который... То есть водитель, если умышленно совершает один или несколько опасных маневров за короткое время, или начинающий водитель забыл там включить поворотник, опасным вождением это не может считаться, не будем путать, да?
0: То есть получается, когда уже опытный такой водитель целенаправленно, за короткое время, несколько раз вот совершает эти поступки. Хорошо, давайте продолжим, что относится к опасной езде, какие моменты, какие действия?
1: Разберем поподробнее, Анна. Я думаю, что к этим моментам можно отнести такие нарушения, как превышение скорости это вождение с прерыванием установленных лимитов скорости, да, то есть если стоит где-то ограничение, транспортное средство, лицо, которое ему управляет, то есть может как специально, заведомо он знает, обратил внимание на указанный знак, да, ограничение скорости, превышает скорость, то есть игнорирует правила дорожного движения Российской Федерации и, соответственно...
0: Это уже потенциальная опасность.
1: Это уже потенциальная
0: опасность. Поэтому это тоже опасное, да, вождение. Дальше.
1: Можно также отнести это опережение транспортных средств в запрещенных местах. Это обгон на участках, где запрещено правило обгонять. Это опасные маневры, частое перестроение без необходимости, как мы уже говорили ранее, да, то есть игра в шашки на дорогу, uh-huh, грубо говоря. Резкое торможение перед другими водителями. И также можно отнести это неправильное маневрирование, резкие повороты, да, неожиданное изменение полосы движения без предупреждения. То есть ехал человек по правой полосе, водитель ему захотелось, uh-huh, он резко перестроился на левую или же наоборот.
0: А еще круче, если через две или три полосы.
1: Ну, уже такое тоже бывает.
0: Одномоментно, да, не поэтапно получается, а сразу вот поперек дороги через две-три полосы перестраиваются.
1: Угу. Ну, также это игнорирование знаков и сигналов светофора. То есть человек, когда подъезжает, допустим, к светофору, он видит, горит желтый свет, и он понимает, что да, сейчас там буквально доли секунд загорится красный свет. То есть целенаправленно человек нарушает, едет на запрещающий сигнал светофора. То есть получается, идет нарушение правил дорожного движения целенаправленно. Не будем об этом забывать. Как говорил ранее, это несоблюдение дистанции или бокового интервала. Нет, то есть это недостаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, что может привести к столкновению, да, созданию дорожно-транспортного происшествия. Это, как сейчас модно говорить, езда с применением дрифта, участие в уличных гонках или соревнованиях на дорогах общественного пользования. Также считается, что по правилам дорожного движения Российской Федерации это опасным вождением. К сожалению, имеет место быть и у нас в городе. Бывает такое, что собираются молодые люди и устраивают, скажем так, небольшие соревнования. Да?
0: Угу. Свою удаль молодецкую демонстрируют.
1: Показательного характера, да, к сожалению.
0: Ну и, собственно говоря, вот те моменты, которые мы уже обозначали. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Напомним, что сегодня мы обсуждаем опасное вождение, что это такое, как это прописано в правилах дорожного движения, какие маневры, да, мы узнали, что это и несоблюдение правил, скорость, нарушение правил скорости бокового интервала, интервала между автомобилями, это и вот эти перестроения, препятствия движению других транспортных средств и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на практике, да, сфотографировать вот случаи вождения опасного невозможно, потому что мы сказали, что это несколько нарушений, которые вот, ну, там, за короткий период происходят. Поэтому я так понимаю, что ваши коллеги, сотрудники ДПС, как раз-таки и доказывают вот эти факты. Как это документируется, доказывается и так далее, да, потому что наверняка водитель будет препятствовать, будет отпираться и говорить, что я вот все соблюдаю. Как это документируется, доказывается этот факт, а позже перейдем уже и к штрафным санкциям. Хорошо.
1: Давайте по порядку. Сейчас, как уже сказали, да, 21 век. На дворе везде оборудованы многие домовладения, дорожные дороги наши, угу, оборудованы камерами видеонаблюдения, то есть которые позволяют...
0: Доказать не так сложно,
1: да,
0: уже.
1: Не будем забывать про тот же безопасный город, не, угу, будем забывать...
0: То есть это не только вот эти камеры фотофиксации.
1: Совершенно
0: ПДД,
1: верно, да,
0: да, которые вот все знают и видят, где они и что, есть еще вот эта целая система наблюдения за общественным порядком, это вот безопасный город и другие, да, системы, которые есть у МВД и других структур.
1: Совершенно верно, потому что камеры безопасного города, они, к сожалению, не везде есть, не везде охватывают, но при... возможности, как бы инспектору госавтоинспекции не составит труда. Начнем с малого, прежде всего, если патрульное транспортное средство, да, дорожно-патрульная служба оказалась где-то неподалеку. В патрульных транспортных средствах установлены видеорегистраторы, которые осуществляют запись непрерывно, это спереди, сзади. Если машина такого, скажем, водителя, который, как мы говорили, осуществляет опасную езду, агрессивное вождение, попадает под обзор, да, видеокамер патрульного автомобиля, то есть как бы доказательная база уже есть. Это что, как вы говорите, будет отпираться. То есть фото-видеофиксация, уже есть нарушение зафиксировано. Поэтому как бы особого труда не составит инспектору составить протокол, чтобы зафиксировать нарушение. И копия остается у водителя на руках.
0: Ну и в обычном порядке, если водитель не согласен, он, конечно же, имеет право оспорить протокол или постановление, может подать жалобу, делается это на имя начальника подразделения госавтоинспекции, которая выписывает штраф. Кстати, заявление можно отправить через сайт автоинспекции на странице приема обращений. На это есть 10 дней с даты постановления. Ну, либо можно уже оспаривать в суде. Давайте разберем штрафы, наказание. Раз в правилах дорожного движения есть такой пункт, как опасное вождение, наверняка есть и штрафные санкции. По какой статье штрафуют за опасное вождение? Доказанное, задокументированное и так далее.
1: Ну, за доказанное, задокументированное опасное вождение предусмотрено, устанавливается наказание в виде административного взыскания. Это Кодекс административных правонарушений по статье 12.38, которая по законодательству должна предусматривать следующие виды наказания за опасное вождение. Это за первое нарушение водитель будет оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч. Повторный инцидент будет уже рассматриваться вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
0: То есть от 3 до 5 тысяч за первый случай, а дальше уже и лишение водительского удостоверения. Но давайте вспомним, что все-таки да, опасное вождение подразумевает несколько сразу нарушений. Можно привлечь водителя, и такое бывает на практике, за каждое из этих нарушений, я так понимаю. Да, вот если, например, нарушение скорости, то за нарушение скорости, если за нарушение там правил проезда перекрестка, за это. Давайте подробнее разберемся, где и какие штрафные санкции есть. То есть водители должны понимать, что если они решаются на опасное вождение, штрафов может быть несколько сразу. И это, конечно, очень больно ударит по карману. Давайте.
1: Действительно так, Анна. И если водитель откажется уступить дорогу машине или автобусу, иному транспортному средству с включенными, допустим, проблесковыми маячками, да, со спецсигналом, у которого имеется приоритет в движении, то данного водителя могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 12.14 КУАП РФ.
0: Там или предупреждение, или уже штраф около 500
1: рублей. Совершенно верно. Также могут привлечь по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
0: Дальше. Также есть штрафы, которые гораздо больше за предоставление приоритета автомобилю полиции, госавтоинспекции, скорой помощи, МЧС, пожарной охраны, аварийно-спасательной службы, у которой включен синий маячок или маячки красного и синего цвета и звуковой сигнал, то здесь уже штрафные санкции до 10 тысяч рублей. Да, это вот такая достаточно тоже новая, свежая норма. То есть, если, например, скорая помощь едет на вызов или полиция едет на вызов на происшествие или пожарная машина, если вы не уступили сигнал, штраф до 10 тысяч рублей. Давайте помнить об этом. Дальше мы будем говорить о других штрафных моментах. Если в результате перестроения вы окажетесь на полосе встречного движения или на трамвайных путях встречного направления, данное деяние инспектор тоже может трактовать по части 4, статья 12.15 КУАП. В этом случае штраф до 7,5 тысяч рублей. Если это вот встречная полоса, да, аспекты какие-то мы напоминаем. Если при объезде препятствия допускаете выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, здесь штраф от 1500 до 2250 рублей. И водители крупногабаритных грузов или тихоходного транспорта, это трактор, экскаватор, асфальтоукладчики, вне населенного пункта, если станут препятствовать обгону, что создаст угрозу безопасности его водителя, могут оштрафовать также от 1000 до 1500 рублей. Если в результате резкого торможения вы причините вред здоровью человека, вас привлекут к ответственности по статье 12.24 КОАП Российской Федерации. Здесь штрафные санкции больше. За причинение легкого вреда здоровью штраф от 3750 до 7500 рублей. За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф от 15 до 37500 рублей. Вот так серьезно возросли штрафы. Ну и, друзья, лишение прав. Лишение водительского удостоверения – это тоже еще одна очень серьезная мера, которая позволяет все-таки наказывать вот водителей, которые ездят опасно, да. Опять же, мы, собственно говоря, вот об этом говорим. Вот как раз-таки о лишении водительского удостоверения, лишение прав за опасное вождение. Станислав, я хочу, чтобы мы здесь подробно объяснили. Ну, то есть, получается, если такой водитель остановлен, вот, да, там, например, за 3 минуты, что наблюдали там сотрудники ДПС за его маневрами, они там насчитали 5, 7, 10 нарушений, грубейших нарушений, наверняка будут лишать. Вот хочу, чтобы мы с вами прояснили здесь, как это происходит.
1: Давайте, да, давайте, Анна, поподробнее. Начнем с того, что за некоторые виды, как вы сказали, нарушения могут квалифицировать как опасное вождение в соответствии с пунктом 2.7 правил дорожного движения. И таких водителей могут лишить водительских прав. Такое станет возможным, если вас привлекут к административной ответственности за следующие проступки. То есть вы не пропустили автомобиль полиции, да, как было сказано ранее, транспорт государственной инспекции, скорой помощи, транспорт МЧС, пожарные, то есть оперативных служб, машины, которые спешат на помощь к людям, да, с включенными проблесковыми маячками.
0: Здесь лишение на срок?
1: Здесь начнем с того, что оно может квалифицироваться по части 2 статьи 12.17 КОАП РФ. И здесь предусмотрено лишение на срок от 6 месяцев до 1 года. Такое же наказание в виде прав, лишения прав предусмотрено, если вы не уступили дорогу машине без специальных цветовых схем и надписей, но с включенными синими маячками. Здесь предусмотрено статьей 12.17 Кодекса о административных правонарушениях по части 3. И также идет лишение права за отказ предоставить приоритет транспортному средству. Также не будем забывать, что по аналогичной статье, но по 4 части статьи 12 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации, если ваше перестроение привело к тому, что вы окажетесь на полосе встречного движения или трамвайных путях встречного движения, вас могут оштрафовать или лишить также права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
0: Но мы сейчас говорим как раз-таки вот о тех случаях, когда выезд на полосу встречного движения запрещен, где есть там сплошная или двойная сплошная линия разметки. Вот об этом обязательно помнить. Ну, а за повторное нарушение будет лишение уже на год и даже, может быть, уголовная ответственность, санкции там от 200 до 300 тысяч, либо лишение дохода, который осужденный зарабатывает за 1-2 года, и право работать на некоторых должностях, заниматься определенным видами деятельности до 3 лет. Также есть обязательные работы, принудительные работы, ну а для особо, скажем так, бессовестных нарушителей, тех, кто ездит опасно, много, неоднократно и очень много нарушает, предусмотрено даже лишение свободы до 2 лет. Вот такие моменты, друзья. Время нашего эфира подходит к завершению, и я хочу, чтобы мы систематизировали все то, что мы сегодня услышали об опасном вождении. Станислав, вам финальная возможность рассказать, что важно запомнить об этом виде, ну, нарушения, скажем так, опасного, социально опасного поведения на дороге.
1: Давайте быстро пробежимся, освежим память нашу и напомним, что опасное вождение по закону – это когда водитель более двух раз подряд нарушает правила дорожного движения. То есть маневрирование, перестарение, при этом создает угрозу создания дорожно-транспортных происшествий. Не будем об этом забывать. Штраф за опасное вождение есть? Нет, но есть неправильное перестроение и маневрирование, которое предусматривается также законодательством о административных правонарушениях, составляет штраф, может быть, оплачен со скидкой 25%, не будем забывать, uh-huh. в первые 30 дней. И может он составлять от 500 рублей до 1500 uh-huh. рублей.
0: Такие нарушения не фиксируют камеры, но инспекторы дорожного движения бдительны и могут зафиксировать это. Сейчас видео, фотофиксация есть. Ну и если вы не согласны, можете обжаловать через суд, а лучше не допускать таких случаев, чтобы вообще прецедент возникал. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Реклама на 104,5.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
6: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно.
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
10: Дисконт-центр «Чемпион» проводит розыгрыш. Купи товар на сумму от 10 тысяч рублей и стань участником. Трех победителей ждут суперпризы. iPhone 17 Pro Max, дрифт-кар и велосипед. Подробности розыгрыша узнавайте в наших соцсетях или магазине. Дисконт-центр «Чемпион», Черкесск, Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
12: 265-888.

также станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о производстве бурок. Бурки были важной продукцией волочного производства. Бурки выделывались женщинами в каждой семье, если была шерсть. Весной и осенью каждая женщина на бурках могла заработать немалую сумму. Процесс бурочного производства проходил ряд последовательных процессов. На первой стадии подбиралась шерсть 7-9 килограммов. Она вымачивалась в проточной воде. Затем вымывалась в горячей воде с мылом. Далее подготовленная шерсть тщательно подбиралась и сортировалась. Отдельно выбирали косицу, сюзюк и подшерсток, мамук. Далее шерсть расчесывали и разрыхляли с помощью лучка, джая, и двух деревянных палочек, их называли сипи. После производилась кладка шерсти на циновку, чий. Слой подшерстка покрывали слоем косицы. Следом поливали горячей мыльной водой, сворачивали массу вместе с циновкой в рулон. Ритмичными движениями локтей вперед и назад проводили процедуру валяния. После первого уваливания снимали бурочник от циновки и приступали ко второй стадии уваливания на поверхности плетенки. Ее называли джамчи читен. С помощью бурочной щетки джамчи тарак время от времени поднимали ворс. Для лучшего поднятия ворса бурочник укладывали ворсом вниз, переворачивали, наносили золу и при помощи палок вбивали в ворс. Затем бурку промывали в проточной воде и хлестали по водной поверхности. В последующем бурочник складывали вдвое и скручивали в рулон. Перевязав веревкой бурку, подвешивали на подсушивание. После этого проводили процедуру окрашивания – бояулау. Необходимую краску вываривали из коры деревьев – дуба, бука, ольхи или березы. Добавляли в нее медный купорос и иногда щелочь. В раствор погружали бурочник, окрашенный бурочник высушивали и затем промывали в проточной воде. На ворсовую поверхность наносили щелочную массу или мыльную пену и начесывали для поднятия ворса. Процедура повторялась несколько раз, сочетаясь с уваливанием. После просушки готовый бурочник подвергали кройке и шитью. Края бурки до пояса отделывали сафьяном и галунами, а ниже пояса – тесьмой. В зависимости от заказа или спроса подбирался цвет – белый, черный или коричневый. Обыкновенная бурка имела несколько разновидностей – анди джамчи – андийская, тишелиген анди джамчи – раскладная андийская, сюрулган анди джамчи – андийская с пришитым ворсом. Кроме того, для пастухов и чабанов изготавливали специальную бурку гебенек – одежду из бурочника с рукавами и пришитым капюшоном. Сама технология изготовления бурок варьировалась. В зависимости от того, производились ли они на продажу или же для собственных бытовых нужд. Бурки, идущие на продажу, были более легкими и худшего качества. Они изготавливались из шерсти весенней стрижки. Бурки на заказ были более высокого качества и на их изготовление расходовали больше шерсти. Процесс изготовления кошмовальных изделий, за исключением небольших изделий, например, молитвенных ковриков и войлочных головных уборов, носил коллективный характер. Здесь большую роль играла кооперация труда, маммат, родственников и соседей. Ну и это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях, культуре и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧРФМ. Я, как всегда, Анна Гончарова. Рада приветствовать всех и каждого. Добро пожаловать в большой информационный час. Сегодня мы с вами будем беседовать. У нас тематическая неделя. Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит неделю популяризации активных видов спорта. А задача – мотивировать людей любого возраста отказаться от сидячего образа жизни и, конечно же, перейти на сторону тех, кто активно, регулярно двигается, занимается спортом, а может быть, просто физической активностью. Мы будем сегодня говорить об этом. Кстати, скоро новый сезон, да, осень, 1 сентября. Многие выбирают спортивные секции или какие-то другие увлечения для детей. Может быть, и в этой части рекомендации дадим. Ну и взрослым тоже будет очень полезно. Через некоторое время начнем, ну а пока новости о том, чем живет республика в эти последние летние дни, расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ириком Файзуллиным. Были рассмотрены вопросы выполнения задач, поставленных президентом России в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обсудили развитие жилищного строительства и реализацию проектов благоустройства. Так, в этом году в республике работы ведутся на 18 объектов. 7 полностью готовы. В Карачаевске продолжается благоустройство Центрального парка, проекта победителя 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще 2 проекта по благоустройству недавно выиграли во всероссийском конкурсе. Инфраструктурные кредиты позволяют модернизировать инженерную инфраструктуру в Черкесске, теплоснабжение в Усть-Джигуте и создавать инженерную инфраструктуру для нового аэропорта Архыз. Также по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» ведутся работы по строительству объектов водоснабжения, что позволит повысить уровень комфорта для жителей нашей республики. Но еще один важный вопрос повестки – это подготовка к отопительному сезону. Минстрой России держит эту работу на контроле. В республике работа по подготовке к зимнему сезону идет строго по графику. Еще одна рабочая встреча. Глава республики в Москве провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Обсуждали дальнейшее развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесии. Так, по итогам прошлого года более 62% жителей нашего региона систематически занимаются физкультурой и спортом. В рамках региональной программы развития детско-юношеского спорта во всех 176 школах республики открыты спортивные клубы. 16 тысяч человек обучаются по программе подготовки спортивного резерва. Параллельно ведут работы по вовлечению в спорт ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции и детей бойцов. Создают условия для занятий физкультурой и спортом для людей разных категорий, разного возраста. Вместе с тем, за последние годы при поддержке президента России и правительства страны в республике появилось более 150 новых спортивных объектов. Закупается оборудование для спортивных школ и площадок ГТО. Сегодня завершается строительство крытого катка в Карачаевске, зала единоборств в Черкесске и спорткомплекса в Курджиново. Вместе с тем реализуются 2 крупных инфраструктурных проекта в Черкесске. В этом году планируют открыть в республике 4 умные спортивные площадки и 3 малые площадки для ГТО. На встрече договорились продолжить совместную работу по развитию спортивной отрасли. Республика продолжает поддерживать наших бойцов на передовой, и накануне из Зеленчукского района Карачаево-Черкесии в зону СВО отправили еще одну партию гуманитарной помощи. Груз был сформирован по запросу самих военнослужащих наших земляков. В него вошли инструменты, одежда, средства гигиены и продукты. В короткие сроки силами администрации района и подведомственных организаций груз был собран и отправлен в зону спецоперации. Также был отправлен дизельный генератор. Вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, который был создан по поручению главы региона.
Сегодня день рождения отмечает муфтий Карачаева-Черкесии, председатель Президиума Духовного управления мусульман нашей республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил его и отметил, что жизненный путь Мухаммада Хаджи Эркенова и его духовная деятельность на посту муфтия представляют собой пример преданного служения Всевышнему, идеалам добра и милосердия. Мухаммад Хаджи ведет большую образовательную и просветительскую деятельность, укрепляет в сердцах верующих высокие духовно-нравственные ориентиры, служит укреплению традиционного ислама, учит взаимоуважению и любви к Отечеству. Под его мудрым руководством муфтият республики ведет последовательную работу по воспитанию молодежи, вносит неоценимый вклад в сохранение нашего главного достояния – межнационального и межконфессионального единства. Заслуги Мухаммада Хаджи Эркенова получили высокую оценку на государственном уровне за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи. Президент России Владимир Путин удостоил его медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Глава региона от всей души поздравил уважаемого Мухаммада Хаджи с заслуженной наградой и днем рождения. Пожелал долголетия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и помощи Всевышнего в благородном служении на благо жителей Карачаева-Черкесии и России. Четвертого сентября на территории Карачаева-Черкесии пройдет общереспубликанский субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Мероприятие также призвано поддержать всероссийскую ежегодную акцию «Вода России». Акция проводится с целью улучшения санитарной обстановки в рамках подготовки к празднованию Дня Республики и Дня города Черкесска. Напомним, эти даты мы будем отмечать в субботу 5 сентября. В эко-мероприятии, как всегда, примут участие организации и учреждения республики, но присоединиться могут все желающие – владельцы магазинов, кафе, сотрудники офисов, простые граждане. Начинаем очищать и благоустраивать республику 4 сентября, ну и в 14 часов приступаем к уборке. В Тибердинском национальном парке обновят экспозиции в информационном визит-центре на центральной усадьбе. Министерство природных ресурсов и экологии России отобрало заявки на обновление туристической инфраструктуры в трех нацпарках страны, Северного Кавказа, простите. В список вошли Тибердинский, Кисловодский и Приэльбрусье. Все работы планируют завершить уже до конца года. В нашем Тибердинском национальном парке обновят экспозиции в информационном визит-центре на центральной усадьбе. В Карачаеве-Черкесии продолжается сбор помощи в рамках всероссийской акции «Соберем ребенка в школу». Собранная помощь будет направлена общеобразовательным организациям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. К сбору принимаются школьные принадлежности, тетради, альбомы, карандаши, ручки, фломастеры, краски, пластилин и другие материалы для творчества, а также линейки, циркули и другие канцелярские принадлежности. Плюс рюкзаки, пеналы и другое. По вопросам участия и передачи помощи обращайтесь к руководителю ресурсного центра развития молодежного добровольчества Министерства по делам молодежи Асе Хакировой. Присоединяйтесь к акции и давайте вместе поможем детям встретить новый учебный год подготовленными. Друзья, анонс.музыки – это место, где встречаются таланты и поклонники. Продолжает работу в центре Черкесска. Каждый вечер здесь новые представления. Сегодня будет встреча на планете, где все соседи. Абазинский драматический театр на открытой сцене представит литературную сказку «На планете все соседи». Вместе с героями, зверями, зрители отправятся в увлекательное путешествие, чтобы узнать больше о людях, их традициях, обычаях народов Карачаева-Черкесии. Итак, Первомайская, пешеходная часть улицы, место перед филармонией. Этот вечер 19:00 начало. Приходите всей семьей, будет тепло и интересно по-доброму. Завершается наш дайджест, но не программа. Расскажу о том, что масштабный проект «Мелодии вместо звонков» возвращаются в школы России с 1 сентября. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных
и советских авторов. В сентябре проект объединит песни, знаковые для нескольких поколений, и современные композиции, которые уже стали частью культурного пространства России. В российских школах в течение сентября вместо звонков прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два четыре», современная песня первых Дениса Майданова. А для тех ребят, которые впервые сядут за школьные парты, вместо звонка будет звучать песня «Первоклашка» в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. А еще песня «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля и Большого детского хора. Вот такие новости, друзья. Развитие событий вам расскажут мои коллеги. Я не прощаюсь с вами. Буквально после музыкальной паузы мы вернемся сюда в эфирную студию и будем говорить о спорте, о его важности в жизни. Ну и, друзья, все непросто и не зря неделя популяризации активных видов спорта проходит в Российской Федерации по инициативе Минздрава.

0: Друзья, хочу напомнить и сообщить, в дайджесте не рассказала о том, что на территории нашей республики и сегодня, 25 августа и далее, 26-27 местами по республике ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду, на реках подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход сели малого объема. Штормовое предупреждение объявлено, и Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике рекомендует населению быть бдительным, осторожным, соблюдать основные правила безопасности. Будьте осторожны при нахождении на улице, старайтесь не приближаться к деревьям и различным сооружениям повышенного риска. Обходите рекламные щиты, ветхие строения, легко возводимые конструкции. Водителям рекомендуется в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, ну и соблюдать скоростной режим и правила безопасности. Если вы в горах, будьте осторожны, следите за прогнозами погоды, и условия погодные в горах могут быстро меняться. Вот такая еще дополнительная информация. Ну а теперь, друзья, будьте здоровы. С этой фразы мы традиционно начинаем наши радиопередачи с участием представителей медицинского сообщества. Очень активно мы сотрудничаем. Ну и наша главная большая цель – больше рассказать о нашем с вами здоровье, о сохранении здоровья, о том, как не нажить болячек, да, если обыденным языком говорить. Ну и где получить квалифицированную медицинскую помощь по тем или другим профилям заболеваний в нашей республике. Но в большей степени это, конечно же, профилактика. Сегодня мы будем говорить вот как раз на профилактическую тему, почему важен спорт, активные физические занятия. Ну и у нас тематическая неделя, которую Минздрав объявил, называется «Неделя популяризации активных видов спорта». По всей стране проходят и мероприятия, которые презентуют различные спортивные активности. Представители медицинского сообщества ходят на лекции, выходят в народ, раздают буклеты, разъясняют, объясняют, почему важен спорт. Ну, а мы сегодня будем на эту тему беседовать с нашим добрым другом, нашим гостем Энвером Музафировичем Байчоровым, главным врачом Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главным нештатным кардиологом Минздрава Республики и отличником здравоохранения Российской Федерации. Энвер Музафирович, здравствуйте, мы скучали.
1: Добрый день.
0: Рада вас видеть и слышать здесь, на нашей радиостанции. Давайте поговорим о физической культуре и спорте. Ну, вообще говорят, что это немножко разные понятия, да? Но мы говорим, когда о спорте, подразумеваем так или иначе физкультуру. Говоря о физкультуре, подразумеваем спорт. Это тождественные понятия или, ну, где-то близкие?
1: Ну, давайте вообще сначала начнем с того, что у нас такое физическая активность. Угу. Да? Физическая, под физической активностью, согласно рекомендациям ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, подразумевается любое движение человеческого тела, которое осуществляется при помощи скелетной мускулатуры и требует расхода энергии. То есть это может быть все, что угодно. Это может быть ходьба, бег, езда на велосипеде, и, там, езда на коньках, или же просто даже какие-то физические действия в нашем быту.
0: То есть просто то есть уборка ходьба, да, для женщин, да, это тоже физактивность.
1: Да. Уборка, развешивание белья, мытье посуды и так далее, и так далее. То есть это все приводится в движение нашей скелетной мускулатуры и требует какого-то расхода энергии. Угу.
0: Ну, а спорт – это уже прям вот целенаправленная, да, тренировка?
1: Спорт – это уже целенаправленная тренировка, тренировка определенных объемов и групп мышц, то есть, которые приводят к каким-то результатам, да. Угу. Да, мы не будем сейчас говорить о спорте высоких достижений, хотя те, кто начинает заниматься спортом, всегда хотят добиться чего-то высокого в этом.
0: Ну и вот, кстати, вот эта составляющая психологическая, помимо физической, это тоже очень важная составляющая физактивности и спорта. Мотивация, достигаторство, соревновательный эффект, да, это то, что многие-многие миллионы людей приводит сначала в физактивность, а потом из простой физактивности в спорт и спорт высших достижений.
1: Да, ну, естественно, если мы говорим о физической культуре и спорте, то это понятие не тождественное. Угу. То есть физическая культура – это то, что можно, это то, чем можно заниматься любому гражданину. В принципе, да, вот уже спорт уже требует определенных критериев, определенных индикаторов, уже здоровья. То есть, прежде чем заниматься любым видом спорта, естественно, нужно получить допуск к занятиям этим видом спорта. То есть обратиться к врачу, сначала это ваш участковый врач, участковый терапевт, а далее уже это врач спортивной медицины, который работает у нас в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики в отделениях спортивной медицины и лечебной физкультуры. То есть допуск человека к соревнованиям, допуск человека к занятиям тем или иным видом спорта уже осуществляется нашими специалистами.
0: Ну, если мы говорим о допуске, да, определенные индикаторы здоровья, вот так интересно выразились и сказали. Раньше мы говорили о том, что, ну, чтобы заниматься спортом, нужно какое-то там абсолютное здоровье, никаких противопоказаний. Сегодня это не так, друзья. Я хочу вот подчеркнуть этот факт, что даже люди с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью, люди с серьезными проблемами со здоровьем имеют возможность заниматься спортом. И сфера адаптивного спорта, так он называется, это спорт для людей, у которых есть особенности здоровья, эта сфера колоссальными, гигантскими шагами развивается в нашей стране. Это очень здорово.
1: Да, да, естественно, да. Адаптивный спорт, спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья, это все. Конечно, там разные условия, разные требования. У нас есть такой основополагающий приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 1144Н о порядке организации медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом. И плюс методические рекомендации Федерального медико-биологического агентства, где указано, какие, при каких заболеваниях людям противопоказано заниматься тем или иным видом спорта. И в последнее время, ну, можно сказать, что этот уровень противопоказаний, он чуть-чуть уменьшается. Да, появились, например, если ранее мы лиц, страдающих сахарным диабетом, не допускали вообще к большому виду спортивных мероприятий там, или к занятиям тем или иным видом спорта, то теперь при достаточном уровне, постоянном уровне сахара в крови, то мы уже можем допустить этих лиц практически к занятиям любым видом спорта. Но, естественно, под контролем врачей, под контролем спортивных врачей, эндокринологов. То есть это уже не является таким грозным противопоказанием для занятий видом спорта. Это я его сказал по одной из
0: заболеваний. Это только сахарный диабет.
1: Да, по одному из заболеваний. А в принципе, да, но, естественно, все это должно проходить под контролем, под наблюдением спортивных врачей. То есть, ну, можно заниматься любыми видами спорта, но, естественно, только под наблюдением.
0: Ну и, кстати, ваши коллеги в этом направлении, тренеры, кстати, насколько мне известно, сейчас спортивные тренеры, представители различных видов спорта, различных федераций, тоже активно проходят обучение для того, чтобы занятия спортом проходили без вреда для здоровья, ну и они были готовы тренировать людей с особенностями здоровья, теми или иными, чтобы не усугублять состояние, а наоборот, спортом и физкультурой давать новые эмоции, новые силы и укреплять здоровье.
1: Ну, естественно, мы тут работаем в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, с представителями нашего спортивного сообщества, это тренеры, президенты федерации, руководители, члены Министерства спорта и физической культуры. То есть нами сейчас вот готовится план, согласно которому будем проводить обучение всех тренеров правилам оказания первой помощи при спортивных травмах и повреждениях. То есть элементарные азы оказания первой медицинской помощи мы, да, и все тренеры, президенты федерации, они все должны знать,
0: уметь использовать помощь,
1: да, при необходимости.
0: Вот все-таки к физической активности, если мы говорим об активных видах спорта и вообще о физической активности сегодня, каждый четвертый житель нашей планеты недостаточно активен. Это данные Всемирной организации здравоохранения. То есть каждый четвертый человек, который живет на планете, мало двигается. Много сидит или лежит. Может быть, у вас какие-то другие цифры? Может быть, цифры
1: нет,
0: больше,
1: да,
0: выше?
1: Нет, цифры примерно, да, те же самые. Действительно, каждый четвертый житель нашей планеты, у него недостаток физической активности. Поэтому эта неделя, кстати, поэтому и посвящена популяризации активных видов спорта. Ну и наш, например, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. В структуре нашего центра есть центр здоровья, который занимается мониторингом факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. И вот низкая физическая активность является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественное образование, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения. Даже если вот скажете, какая взаимосвязь, например, со злокачественными образованиями, да, то согласно исследованиям ученых, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, занятия физической культурой и спортом, например, снижают риск развития злокачественных новообразований молочной железы, предстательной железы, прямой кишки на 21-25%.
0: Это серьезно?
1: Да,
0: то есть это на
1: очень,
0: одну
1: это
0: пятую?
1: Очень, да, это большой очень большие процент. Цифры, да. Риск развития болезней системы кровообращения снижается на 30%. Риск развития сахарного диабета второго типа снижается на 27%. То есть это реальные цифры, которые подтверждены долгими исследованиями и клиническими испытаниями.
0: То есть получается, да, если вот так образно, скажем, да, человек, который целый день сидит на работе за компьютером, доезжает домой на автомобиле и лежит весь вечер на диване, имеет на треть больше шансов заболеть сахарным диабетом, чем человек, который, ну, точно так же работает в офисе, но вечером выходит на прогулку, ну, и полчасика там вот бегает, потом по дому что-то делает, в огороде, может быть, немножечко поковыряется. То есть разница рисков на треть, на четвертую, на пятую часть по всем видам сложных, тяжелых заболеваний, которые очень часто приводят к гибели людей.
1: Ну вот я вот сказал, что да, низкая физическая активность является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, но давайте тогда проследим цепочку. Низкая физическая активность ведет к развитию другого фактора риска, это избыточная масса тела и ожирение. То есть это второй фактор риска. Далее вступают в силу такие факторы риска, как повышенное артериальное давление. То есть у лиц с избыточной массой тела, низкой физической активностью очень часто мы видим высокие цифры артериального давления. Дальше гиперхолестеринемия, то есть повышение уровня холестерина в крови. То есть это все по кругу, это все ведет один фактор риска, влечет за собой другой, и в конце концов мы...
0: Как видим, снежный ком накатывает, и
1: если,
0: в итоге...
1: Если мы говорим о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, дальше уже идут сами эти заболевания. То есть артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, то есть мы уже пришли к теме артериальной гипертензии, ишемическая болезнь сердца. У них есть два очень грозных осложнения. Это острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения.
0: Инсульт.
1: Да. То есть это все вот такая вот, вроде бы мы начали с такого как бы вроде бы приземленного фактора риска, как низкая физическая активность. А это все находится в тесной взаимосвязи. Одно влечет за собой другое. Поэтому относиться к низкой физической активности, как просто, ну, говорят и говорят, да, что надо заниматься физкультурой, что надо вставать, надо ходить и так далее, и так далее. Нет, это все, это как бы только запускается как бы снежный ком, мы его спускаем с горы, и дальше все это налипает и налипает и налипает. А, как мы уже с вами перед этим сказали, насколько снижается риск развития онкологии, сахарного диабета и болезнь системы кровообращения просто от того, что человек встанет, оденет спортивную обувь, спортивную одежду и выйдет на улицу.
0: А если заниматься прям вот спортом, целенаправленно, тренируясь регулярно, по системе, под наблюдением специалиста, то эти риски, они близятся к нулю.
1: Они значительно снижаются, да. И достаточно, это не надо тут как бы каких-то больших цифр, вот хотя бы 150 минут, минимум 150 минут занятий физической культурой в неделю. Это около 30 минут в день. То есть выйти и пройтись 25-30 минут в день, по-моему, для себя любимого можно найти время, как бы человек не был занят там на работе, дома и так далее, но можно найти для себя 30 минут просто для того, чтобы пройтись. Не обязательно пробежка, потому что пробежка, она показана не всем, как я уже говорил, это уже
0: мы уже... Допуск нужен все-таки.
1: Да, допуск нужен, да. А просто обычным шагом пройти 25-30 минут в день, по-моему, это доступно всем, и нет, и к этому нет противопоказаний.
0: И оправданий не должно быть никаких. Вот, кстати, знаете, о чем сейчас вспомнила, что обычные режимы тренировок, да, в разных спортивных секциях, в детских, юношеских, взрослых, да, даже тех же самых спортивных клубах, по одному часу 2-3 раза в неделю. Это как раз вот те самые 150-180 минут примерно, получается, если 3 раза в неделю, где-то 180 минут, 3 раза в неделю по часу, это вот такой оптимальный, хороший режим. Ну, когда спорт высоких достижений, там понятно, что почаще, побольше. Да?
1: Да, или же можно, если 150 минут, если мы говорим о такой, но если интенсивные физические нагрузки, то там, конечно, меньше, да. Но я же говорю, для интенсивных физических нагрузок и так называемых анаэробных физических нагрузках, там уже другие подходы, и там уже нужен допуск врача, ну, нужно постоянно консультироваться с врачом, особенно с теми, кто имеет другие факторы риска. Угу. И тут я хочу сказать, что вот именно про наш Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, у нас есть и Центр здоровья, у нас есть и отделение спортивной медицины и лечебной физкультуры, где работают грамотные специалисты. И мы, если вы обратитесь к нам, мы можем вам подобрать индивидуальную программу физических занятий, то есть сколько килокалорий в день вы должны, можете сжигать, каким видом спорта вам заниматься предпочтительнее, если вы хотите заниматься спортом. Ну, а физической культурой, пожалуйста, занимайтесь. Можно и без особого допуска.
0: Mm-hmm, без особых рекомендаций. Ну и что касается вот рекомендованных видов спорта, да, друзья, их становится с каждым годом все больше, да, это все зависит от возможностей, в том числе и технических, да, вот мы говорили о недавней встрече главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в Москве с министром физкультуры и спорта, министром спорта Российской Федерации Дегтяревым. Там было сказано, что только за последние несколько лет в Карачаево-Черкесии 150 спортивных объектов построили. Умные площадки для ГТО, ледовый дворец готовят к открытию, конно-спортивная школа, залы для борьбы, для плавания, для фитнеса, для йоги, ширятся возможности, да, и эти возможности сегодня доступнее и доступнее стали. Вот здесь, да, вот по нашему региону, что бы рекомендовали? Я уверена, вот откроют ледовый дворец, все метнутся...
1: заниматься фигурным катанием и хоккеем, да?
0: Ну, хотя бы кататься немножечко, да? Это будет такой стопроцентный всплеск, потому что давно мы ждем этот спортобъект, а вот из таких более привычных нам активностей, что бы рекомендовали нашим радиослушателям?
1: Ну, легкая атлетика, да? Угу. Ну, там легкая атлетика, как у нас говорят, такая спорт номер
0: королева один. Королева спорта, да.
1: Королева спорта. Она включает в себя очень множество дисциплин. Это и прыжки, и бег.
0: Спортивная ходьба.
1: Спортивная ходьба.
0: Интересный, да, вид спорта.
1: На различные дистанции, что ходьба, что бег, да. Прыжки, метание, молот, диск, копье и так далее. То есть это все входит, ну, то есть... Нужно выбрать свою дисциплину, естественно, при этом проконсультироваться с врачом и дальше уже заниматься. То есть, ну, начнем обычно легкая атлетика. Или же все виды спорта с мячом. Мы все играем в волейбол, тут особую его разновидность, как пляжный волейбол, угу, когда на пляже перекидываем мячик друг другу по кругу. Но,
0: а футбол, любимая российская забава.
1: Вид спорта номер один, да, когда дети прям на даже не подготовленных спортивных площадках, да, им мяч и два камешка.
0: В любом дворе, два камешка, на пустыре, да, заброшки.
1: В виде ворот, да. То есть все это, ну, теперь же говорю, я вспоминаю свое детство, и на каких спортивных площадках мы играли, за асфальтированных, неподготовленных и так далее.
0: Это в лучшем случае. Да, то и поле вообще, да?
1: А сейчас, пожалуйста, поля с искусственным покрытием.
0: В каждом микрорайоне, в ауле, в селе,
1: да,
0: в станице.
1: Да, со освещением, пожалуйста, с профессиональными воротами и так далее. То же самое для занятий баскетболом, кольца, щиты. волейбольные площадки с натянутой по стандарту сеткой и так далее. То есть,
0: а в команде, в компании еще веселее заниматься, конечно, спортом. Да. Друзья, вот все, кто когда-нибудь занимал, играл, да, вот в командные виды спорта, точно знают, что вот эта командная история, когда ты в духе едином соревнуешься вот против кого-то, объединяет, это очень сплачивает, сдруживает. Да. И для людей разного возраста, кстати, да, очень
1: вот
0: хорошо.
1: Вот такие вот активные виды спорта, да, и вот те же самые минуты, про которые мы здесь говорили, 150 минут могут даже не заметно пролетят в один день. То есть даже не за неделю, да, как мы говорим, что 150 минут в неделю, они могут пролететь всего лишь за один день. Но это, естественно, тоже нагрузка на организм. И перед тем, как давать себе такие нагрузки, нужно, естественно, проконсультироваться и пойти комплекс необходимых диагностических мероприятий.
0: Ну, самый вот такой, наверное, щадящий и большему количеству людей показанный вид активности физической, спорта, это плавание, пожалуй. Вот ну, я бы, да, наверное, я не доктор спортивной медицины, но мне кажется, плавание показано, наверное, ну, практическому большинству.
1: Пожалуйста, да, плавание. Работают все группы мышц, да. Ну, естественно, тоже, как бы, необходимо проконсультироваться с врачом, но работают все группы мышц и обладают оздоравливающим эффектом для костно-мышечной системы, для нервной системы. Это и кардиотренировка для сердечно-сосудистой системы. То есть организм работает весь, и очень полезный вид спорта, но я же говорю, с небольшими оговорками и противопоказаниями.
0: Ну и разные физические активности, спортивные активности с использованием технических средств. Да, давайте вот в такую группу их объединим. Это езда на велосипеде, на роликах, на скейтах.
1: Да,
0: что там еще сейчас, ну, чего только нет.
1: Кроме средств индивидуальной мобильности, да, которые представляют опасность, да, электрические эти, да.
0: Электросамокат не считается.
1: Да, он не считается, да. Хотя там тоже работает определенная группа мышц, когда человек на нем стоит и пытается
0: балансировать,
1: да, удержать равновесие, да, но к ним мы не будем относиться, и вообще, да, они представляют собой повышенную опасность, а, пожалуйста, как вы сказали, ролики, коньки, скейтборды, самокаты, такие ножные и велосипеды. Пожалуйста.
0: Беговел, еще интереснейшее устройство. Ну, дети в основном занимаются, да, это велосипед без педалей. Передвигаться надо только отталкиваясь двумя ногами. Это очень интересное устройство для взрослых. Не знаю, есть такие устройства или нет. Наверное, все-таки тоже имеется.
1: Да.
0: Поэтому на велосипед горный, обычный, городской, вперед, огромное количество и возможностей сейчас, и парки, и скверы оборудованы велодорожками. Не так их много, конечно, но все равно можно найти место оборудованное, и Зеленый остров, пожалуйста, и парки, и Покровский, и Родина. Там есть уже велодорожки, это в республиканской столице.
1: Ну, физкультурно-оздоровительный комплекс сейчас практически есть в каждом населенном пункте республики. Где-то они строятся, где-то достраиваются, где-то уже работают. Да, везде есть зоны с уличными тренажерами. Пожалуйста.
0: Кстати, я хочу обратить внимание вот на что. Да, мы сказали выше, что примерно 62% жителей Карачаева-Черкесии сейчас занимаются физактивностью или спортом на постоянной основе.
1: Да.
0: Это очень хороший показатель. Этот показатель в последние годы вырос в разы и в нашей республике, и в других регионах.
1: К 2030 году, согласно национальным проектам, у нас должно быть не менее 75% граждан, которые активно занимается физической культурой и спортом. То есть, если мы сейчас...
0: И мы идем активно к
1: мы
0: этой
1: идем,
0: цифре,
1: да,
0: кстати.
1: Если у нас сейчас 62%, то, надеюсь, к 2030 году мы выполним этот индикатор, да, и дойдем до отметки 75%. Но это не просто занимающиеся на регулярной основе.
0: Угу. Ну и, друзья, спортивная инфраструктура, она множится, строится. 150 только спортобъектов в последние годы в республике построили. Новые, в том числе и с бассейнами, и с ледовыми катками, с площадками для сдачи нормативов ГТО, с тренажерами современными. Все эти площадки появляются, строятся, и новые, все больше и больше их становится. Да? Если раньше мы говорили о том, что люди говорили, что ну, нет свободных денег ходить в зал, да, оплачивать тренера, оплачивать зал, сегодня доступно занятие спортом и физкультурой вообще совершенно бесплатно. Только надо встать с дивана и дойти до ближайшей спортплощадки. Она есть практически в каждой школе сегодня, да, в парках, скверах, спортивные сооружения, центры, ну, здесь уже больше для таких профессиональных занятий, тренажерные залы, женские йоги, фитнесы.
1: Но физическая активность, она, как я уже говорил, подразумевает просто даже ходьбу. Ходьбу, да. Ну, конечно, 25-30 минут это обязательно, но я всегда говорю про нашего учителя, это президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, главный кардиохирург страны Леон Антонович Бакерия, 10, и организованным им Лига здоровья нации.
0: 10 тысяч шагов.
1: 10 тысяч шагов к здоровью. То есть, как минимум, для нормального взрослого человека, у которого нет противопоказаний, 10 тысяч шагов в день нужно
0: пройти. Это такой минимум, да? Да. Мы же встаем и знаем, что нам надо позавтракать, умыться, почистить зубы, собраться, одеться, переодеться. Это вот минимум такой базовый, плюс 10 тысяч шагов. Это должно быть уже вот таким в ДНК, в крови нашей и так далее. А еще, знаете, друзья, если мы говорили вот про разные спортивные активности, хотела, знаете, о чем сказать. Мы живем в прекрасном краю, в великолепнейшем уголке. Сюда для занятий активными видами спорта зимой съезжаются миллионы уже людей. Но почему же мы так мало ездим в наши горы? Почему мы не осваиваем лыжи, сноуборды? Почему хотя бы катание на тюбингах, на санках так мало развито у нас? Хотя вот она, база рядом. Люди едут, летят самолетами, поездами, машинами, тратят несколько дней в пути и считают, что это хорошо, нормально, для того, чтобы несколько дней посвятить вот этому увлечению. А мы не пользуемся этим ресурсом, мало очень пользуемся.
1: Да.
0: Вот видите, Энвер Музафирович со мной абсолютно согласен. Я думаю, что каждый из нас тоже согласится. Давайте немножечко, наверное, пересматривать наше мировоззрение. Все-таки вот к зимним видам спорта немножечко поворачиваться лицом.
1: Да, ну, у нас не развиты зимние виды спорта практически никак. Но надеюсь, что вот после...
0: Ситуация переломится.
1: Да, после особенно открытия Ледового дворца у нас появятся какие-то такие виды спорта. Может быть, как хоккей, фигурное катание, шорт-трек. Да, ну... Посмотрим.
0: Федерация горнолыжных видов спорта, кстати,
1: она существует,
0: есть,
1: да, она существует, у нас есть, да,
0: даже ребята,
1: у нас есть спортивная, школа, да, ну, беговые лыжи у нас как бы не развиты, потому что у нас нет таких, может быть, ровных мест, где
0: да можно... Да и тает снег быстро вне горных склонов.
1: Да, поэтому как бы лыжные гонки у нас не так развиты, а вот Федерация горнолыжного спорта и спортивная школа, которая у нее есть довольно-таки известные воспитанники, это все есть.
0: Где найти спортивную секцию, друзья? Я думаю, что этот вопрос уже не должен возникать, наверное. Анвер Музафирович, может, вы подскажете, да, как искать какую-то спортивную секцию? А, ведь все-таки, да, надо посмотреть.
1: У нас очень много спортивных школ, да, как государственных, так у нас очень много частных спортивных школ, секций и так далее. То есть каждый выбирает сначала по своему желанию. Да. Каждый родитель выбирает что-то для своего ребенка, да, по своим интересам. Ну, а дальше уже...
0: То есть кому-то нравится плавание, а кому-то единоборство,
1: кому-то шахматы, да. Поэтому, прежде всего, это выбор родителей и выбор ребенка. А дальше уже мы поможем. То есть определим, есть ли противопоказания у ребенка.
0: Сначала к доктору, да, спортивному.
1: Да. Есть ли противопоказания для занятий тем или иным видом спорта. И дальше уже начинаете. Потому что, я же говорю, сейчас нет недостатка. Как вы сами уже сказали, очень много спортивных объектов действует на территории республики. Очень много сейчас вступит в строй, еще до 150 объектов. И я же говорю, по любому виду спорта можно найти либо государственную спортивную школу, которая находится в ведении Минспорта Карачаево-Черкесии, либо же очень много также частных секций, которые...
0: предлагают свои услуги. Да. Ну и, кстати, есть реестры, есть информация на
1: сайте Минспорта,
0: да, можно найти по вашему району, по городу, что предлагают. И спортивно-адаптивная школа, друзья, есть,
1: да,
0: еще раз.
1: На улице Калантаевского, в городе Черкесске, да, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и для занятий адаптивным спортом.
0: Ну и, кстати, вот очень активно сейчас ребята, которые возвращаются с СВО,
1: да,
0: занимаются спортом.
1: Они тоже стоят у нас на учете.
0: И Фонд защитника Отечества помогает помогает, и сколько соревнований стало много, да?
1: Да, тем более они отправляются постоянно на соревнования, вылетают в Москву, в ближние регионы для занятий адаптивными видом спорта.
0: Поэтому, друзья, никаких отговорок нет. Есть огромные ресурсы, которые сегодня доступны каждому жителю нашей страны. Главное заходить, быть активным, молодым, здоровым, жить долго. А это, кстати, вот такой тоже еще национальная цель развития, да, долгая, продолжительная, активная жизнь.
1: Ну, национальный проект так и называется — «Продолжительная и активная жизнь». Жизнь должна быть, естественно, продолжительная, конечно, да. Мы согласно национальному проекту, у нас к 2030 году продолжительность должна быть не менее 78 лет, а к 2036 году 81 год. Но жизнь должна быть не только продолжительная, но и активная, то есть человек им должен радоваться жизни, заниматься любимым хобби, своим любимым занятием.
0: А почему бы не спортом, да? Вдруг спорт станет вашим любимым видом деятельности?
1: Да, почему бы нет? Поэтому мы стараемся работать
0: в этом направлении.
1: В этом направлении, да.
0: Кто-то сейчас скажет, да, вот мы сегодня говорим о активных видах спорта. Ну, не все же становятся чемпионами. Да, в принципе, наверное, этого и не надо.
1: Да, этого и не надо. Просто, да, есть определенные люди, которые действительно идут заниматься, чтобы стать чемпионами. Но физическая культура, пожалуйста, этим можно и нужно заниматься всем.
0: Несмотря на возраст. Даже если вы уже давно не школьник, да, и скажете, что ну какие у меня могут быть спортивные достижения.
1: Ну, ходьба — противопоказание для... Просто выйти на улицу и походить, для этого противопоказания ни по здоровью, ни по возрасту.
0: Ну и, друзья, сейчас, кстати, если вот вы все-таки хотите, чтобы соревновательный дух был, есть соревновательные активности, кстати, да, если вы будете ходить, бежать, есть марафоны, ультрамарафоны для людей разного возраста, соревнования для велосипедистов даже в Черкесске проводятся, люди разного возраста просто приезжают и на велосипедах устраивают заезды.
1: У нас очень активно работает федерация велосипедного спорта, да. Пожалуйста, для любых людей любого возраста. Для этого даже не обязательно иметь профессиональный велосипед. Угу. Вот дети приезжают на своих обычных велосипедах.
0: Да, и тоже участвуют. Вот поэтому, друзья, никаких отговорок. Давайте будем здоровыми. Давайте, скажем, болезням и неприятному ощущению в вашем теле, состоянии здоровья, скажем, нет. Давайте укреплять свое здоровье, заниматься физактивностью. С физактивности переходить на спорт. Он сегодня доступен практически всем. Главное, подходите с умом, получайте консультацию профессионалов, медиков, либо у вашего участкового педиатра, если это ребенок, или терапевта, если вы взрослый. Ну и у специалистов Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики можно получить подробные консультации по тому, какие физнагрузки вам показаны. Давайте адрес напомним еще раз.
1: Да, город Черкесск, улица Свободы, 62, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Берите паспорт, полис, и мы вас ждем.
0: Ну и не только рекомендации получите, можете, кстати, экспресс-диагностику состояния вашего здоровья пройти, узнать о факторах риска и, возможно, по-другому посмотреть на свое здоровье. Энвер Музафирович, большое вам спасибо. Мы сегодня немножечко так мотивировались на физактивность, на активный спорт, ну и пусть наша беседа станет таким толчком для кого-то из наших радиослушателей. Значит, наша миссия будет выполнена.
1: Спасибо.
0: Мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу, продолжим наше радиовещание, дальше музыка. Ну а вы берегите себя, будьте здоровы, выходите на прогулку, вставайте с дивана, доставайте запылившиеся ролики, вытирайте пыль с велосипеда, а может быть шапочку с купальником и тапочками доставайте и направляйтесь в ближайший бассейн. Ну, либо на спортивную площадку, или просто на прогулку. Будьте активны и здоровы. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн, обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10. Возрастная категория 14+. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Чемпион для чемпионов. Это качественные материалы и удобство формы для занятия вашим любимым видом спорта. Кимоно, борцовки, футбольная форма, бутсы, инвентарь и аксессуары. Дисконт-центр «Чемпион». Отличные модели и бренды. Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Пусть и по ветру скакуна, пусть и доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Карачаевске, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Проект реконструкции автомобильного пункта пропуска Тагеркент-Казмаляр в Республике Дагестан на границе с Азербайджаном получил одобрение глав госэкспертизы. После обновления пропускная способность объекта вырастет в 4 раза – с 600 до 2360 автомобилей в сутки, а количество полос увеличится с 8 до 20. Время типового досмотра грузовиков сократится до 10 минут. Специалисты также построят 99 новых сооружений. Установят два портальных инспекционно-досмотровых комплекса и пункт весогабаритного контроля для грузовых авто. Ингушетия. В городе Малгобек продолжается строительство нового здания детской школы искусств. Четырехэтажный объект строится в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». На протяжении десятилетий детская школа искусств Малгобека размещается в приспособленных помещениях. Новый объект позволит создать для воспитанников и педагогов необходимые условия для занятий музыкой, хореографией и другими направлениями искусства. Кабардино-Балкария. Фестиваль внедорожной езды «Наш Кавказ» открылся в Нальчике и собрал в Кабардино-Балкарии больше 300 автоэкстремалов со всей страны. В программе внедорожной экспедиции, а также попытка проехать по перевалу Чегет-Джара. Высота 3147 метров в Черекском ущелье и официально зафиксировать рекорд – самый высокогорный автомобильный перевал России. Также участники развернули триколор на вершине в честь Дня государственного флага России. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы и конкурсы, выставка внедорожной и экспедиционной техники, презентация туристических маршрутов региона и концерт. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные и инструментальные коллективы, а также мастера традиционных ремесел и народных промыслов из Северокавказского и Южного федеральных округов, в том числе воссоединенных регионов России. На открытых сценах они продемонстрировали богатство народной культуры. Проект «Калейдоскоп народов Кавказа» реализован при поддержке фонда президентских грантов. Северная Осетия. Более 87 тысяч человек посетили курорт Мамисон в Северной Осетии со дня его открытия. Запуск нового места притяжения туристов состоялся в марте прошлого года. На территории особой экономической зоны сегодня работают 17 резидентов. Установлено 119 модульных средств размещения на 668 мест. Вложено более 6 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Ставропольский край. 29 августа в честь дня рождения Чебурашки на курортном бульваре Кисловодском пройдет второй детский гастрофестиваль. Курорт снова отметит день рождения одного из самых любимых киногероев. У Чебурашки юбилей. 60 лет назад Эдуард Успенский выпустил первую книгу «Крокодил Гена и его друзья», где впервые появился Чебурашка. В программе празднования гастрономические мастер-классы, конкурсы для детей и родителей, интерактивные игры, парад любимых мультгероев, выступления творческих коллективов, сладкие призы и угощения. Мероприятия пройдут на открытом воздухе при благоприятной погоде. Чечня. В рамках празднования 75-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в его родном Ахмат-Юрте состоялось открытие нового парка «Путь отца». Проект в 2025 году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения». Благодаря этому была комплексно благоустроена территория площадью более 4 гектаров вокруг озера. Здесь появились пешеходные дорожки, парковка, пирс, современное освещение, беседки, скамейки и качели. Проведено берегоукрепление, высажено более 430 деревьев. Создано прекрасное пространство для семейного отдыха, прогулок, занятий спортом и проведения мероприятий. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Готовься к школьному сезону в дисконцентре «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Поспеши! Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион», Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня все так же зовут Анна Гончарова, и мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Уже не первый год мы работаем, и наша работа совместная направлена на разъяснение правил дорожного движения, разъяснение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения, ну и, конечно же, мы всеми силами стараемся внести свой вклад в снижение аварийности на дорогах и нашей республики, и нашей страны. На это, конечно же, работает огромное количество структур, в первую очередь Госавтоинспекция, безусловно. Реализуются мероприятия государственных, федеральных, региональных программ и национальных проектов, безусловно. Меняется дорожная инфраструктура, совершенствуются, принимаются локальные решения на уровне муниципалитетов, администрации, но без нашей с вами дисциплины ситуация не будет меняться коренным образом. Поэтому мы продолжаем разъяснять вам отдельные аспекты. В этом году мы уже говорили и о безопасности детей, подводили итоги, объясняли и раскрывали основные аспекты аварийности. Почему происходят аварии, как это происходит. Говорили о нетрезвых водителях, о нарушителях скоростного режима, о тех, кто игнорирует сигналы светофора, о правилах выпаса животных. Конечно же, мы говорим и о том, как пройти обучение на право вождения, получение водительского удостоверения, как регистрировать транспорт, как установить в рамках законодательства газобаллонное оборудование, как оказать первую помощь. Все это в наших еженедельных радиопрограммах. Ну а сегодня мы будем говорить о том, что такое опасное вождение, почему правила дорожного движения запрещают частые маневры. Вот такой термин, он достаточно, ну, молодой, наверное, опасное вождение. Вот ему будет посвящена наша сегодняшняя радиопередача. Все мы, конечно же, понимаем общественную значимость такой проблемы, как опасное вождение. Термин мы сегодня, кстати, разберем. Ну и понимаем, что, конечно же, такое вождение, такая манера вождения провоцирует дорожно-транспортные происшествия. А это, в свою очередь, травмы, жертвы человеческие, ну и материальные убытки, безусловно. Сегодня гость в нашей эфирной студии – старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы благодарим вас за то, что вы пришли. Ну и давайте начнем разбираться, что такое опасное вождение и есть ли такой термин в правилах дорожного движения.
1: Ну, вы знаете, давайте разберем по порядку. Направление этого понятия действительно интересное, относительно недавно появилась, да, квалификация. Если углубиться, то, можно так сказать, на наших дорогах мы очень часто наблюдаем, замечаем водителей, которые действительно немного создают такие аварийные ситуации, агрессивно себя ведут на дорогах. Давайте же разберем, что можно отнести к понятию агрессивного вождения. То есть это опасное вождение, да? Это может быть маневр езды на транспортном средстве с нарушением безопасности на дороге, нарушением правил безопасности дорожного движения, это которые создают опасность для самого водителя, который управляет транспортом, и также для других участников дорожного движения, и пассажиров, и пешеходов, в том числе, не будем забывать, они тоже, они являются участниками дорожного движения. И это может привести к серьезным авариям и, к сожалению, к травмам, если об этом не задумываться. Вы знаете, опасное вождение – это термин, если будем же разбирать его, он указан в пункте 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации, постановление правительства от 30.05.2016 года за номером 477.
0: То есть, получается, такой термин в правила дорожного движения был введен только 10 лет назад. Но это очень важная тема. Хорошо. Вообще, есть ли какое-то определение, да, что такое опасное вождение, да, чтобы понимать, какие критерии?
1: Ну, под опасным вождением можно понимать как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом нарушений, если это действие повлекли создание водителем ситуации, при которой движение иных участников дорожного движения было остановлено или же привело к дорожно-транспортным происшествиям, создающие, в общем, угрозу получению травм людей, водителей, пассажиров, как уже ранее перечисляли.
0: Ну или повреждения транспортных средств,
1: сооружений, грузовых транспортных, и, в общем, причинение материального ущерба, скажем так.
0: Итак, вот в пункте 2.7 ПДД указано: опасное вождение — это когда водитель многократно, больше двух раз подряд, совершает действия, создающие угрозу ДТП. А именно, вот что делает водитель, повторяющиеся вот эти движения, благодаря чему, да, можно уже квалифицировать его действия как опасное вождение?
1: Давайте разберем поподробнее. Это, наверное, поведение водителя на транспорте, да, который, чтобы было, скажем так, понятно простым языком для наших радиослушателей. Это в первую очередь непосредственно это частое перестроение в дорожном потоке машин. Да,
0: вот эти шашечки,
1: Да, если говорить, чтобы было понятно простым языком, это машина, как игра в шашки, да, что он передвигается с места на место, да, не отдавая отчет, не осознавая, допустим, дальнейшие последствия, которые могут быть, да, не рассчитывая там боковой интервал до транспорта, не расстояние до впереди идущего транспорта. То есть есть такие водители, кто действительно, они не оценивают ситуацию, а просто вот им захотелось резко перестроиться, они увидели там пространство,
0: пустое место,
1: да, и соответственно решили, не отдавая отчет последствиям, которые могут быть. Но давайте напомним и не будем забывать, каждый раз мы призываем наших водителей, каждый раз мы напоминаем, что это дорога, это транспортные средства, а дорога, как известно, ошибок не прощает. Поэтому, садясь за руль транспортного средства, прежде всего нужно запомнить раз и навсегда, что нужно соблюдать, прежде всего, это правила дорожного движения. Они придуманы не просто так. Думать о своих маневрах, о своих последствиях.
0: Что будет дальше? Ну вот, кстати, я посмотрела в правилах дорожного движения, мы вот говорим о частом перестроении, да, в плотном потоке машин, вот тех самых шашечках. В правилах написано, что если движение интенсивное, то менять полосу движения, пункт 9.4 правил, разрешает только, чтобы повернуть, развернуться, остановиться или объехать препятствие. То есть, если плотный поток транспорта идет, перестроение разрешается только для вот этих маневров. Остановиться, развернуться, повернуть или объехать препятствие. Какие еще действия, да, повторяющиеся, входят в понятие опасное вождение?
1: Ну, давайте еще рассмотрим. Это помимо того, что водители перестраиваются, да, резко, как мы уже сказали, в транспортном потоке. Это есть такие водители, которые очень частое явление, прижимаются к другим транспортным средствам, скажем так, не соблюдая боковой интервал, не соблюдая дистанцию впереди идущего транспортного средства, которые сокращают в разы действительно дистанцию, ну, скажем так, очень близко стоят друг к другу, находятся.
0: То есть получается, или сбоку, или сзади не соблюдается интервал и очень близко к другим транспортным средствам. Вот такие водители, опасные водители, скажем так, прижимаются.
1: Да, есть такое действительно. Это распространяется не только на водителей там легковых, грузовых, транспортных средств. Также это очень распространяется на водителей мотоциклов, которые очень часто не соблюдают боковой интервал. То есть как бы
0: Это тоже опасный,
1: да,
0: маневр.
1: Транспорт у них маневренный, скоростной, скажем так, да, относительно мало, занимающий мало места, и, соответственно, водители...
0: Они пытаются между двумя полосами проскочить и очень близко.
1: Чтобы быстрее проехать, сократить там расстояние, и очень зачастую, да, совершенно не думая о последствиях, которые могут быть.
0: А вот те, кто перестраивается и не соблюдает преимущества, да, то есть преимущество, мы помним, да, имеет тот человек, который уже движется в этом ряду, а те, кто перестраивается, вот, очень часто бывает так, просто вклиниваются, не соблюдая вот это правило, да, то есть по правилам дорожного движения, напомним, чтобы перестроиться в другой ряд, надо пропустить транспорт, движущийся уже по этой полосе движения, а потом уже совершать маневр. Перед этим, конечно же, показав поворотником, если там его нет, если это мотоцикл, например, то жестом руки, свое намерение перестроиться. То есть, опять же, вот эти граждане, которые занимаются и практикуют опасное вождение, они, вот, собственно говоря, не соблюдают вот это правило преимущества людей, которые уже движутся по этому ряду. Хорошо, какие еще маневры вот в понятие опасное вождение входят?
1: Давайте еще также напомним, что не будем забывать про резкое торможение транспортного средства. Угу. То есть, если водитель едет и по каким-то причинам, да, он там увидел людей впереди него, какое-то препятствие или транспорт, который резко затормозил.
0: Может, он просто так решил,
1: ему захотелось резко остановиться, резко нажимает на педаль тормоза, машина, соответственно, резко останавливается. Угу. Поэтому, как мы говорили ранее, о необходимости соблюдения дистанции до впереди идущего транспортного средства. Потому что, вы знаете, кто ездит на машине, тот меня поймет. Я думаю, вы тоже являетесь автолюбителем, вы
0: так
1: тоже
0: точно
1: поймете. На работу, с работы, когда большой поток машин идет, соблюдать действительно как бы расстояние, дистанцию тяжело.
0: И чем больше она, тем лучше.
1: Тяжеловато, да. Но вы, я думаю, вспомните, что бывали такие ситуации, когда в городе, за городом машина, допустим, на светофоре быстро едет, не успевает на светофор, резко останавливается.
0: И движущиеся
1: вы едете сзади, да, и только за счет того, что вы соблюдали правила дорожного движения, соблюдали дистанцию, вы успеваете среагировать и остановить свое транспортное средство.
0: И вот, кстати, вот этот маневр, да, очень часто используют вот автоподставщики, вот те самые, да, о которых говорили определенное время, сейчас законодательство ведет к тому, что, да, совершенствуется, чтобы защитить граждан от вот этих автоподставщиков, которые подстраивают аварии для того, чтобы получить выплаты, да, там, вымогать эти выплаты потом у человека, который оказывается виновным. Вот как раз этот маневр, да, то есть резкое движение и быстро по тормозам, и человек просто въезжает сзади в другой автомобиль, вот этот маневр, да, резкая остановка, как раз-таки он очень-очень часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Хорошо, другие моменты, которые входят в понятие опасного вождения, мы напомним, что это несколько раз повторяющиеся одно или то же действие, или весь комплекс вот этих действий, или некоторые из них. То есть, когда несколько, тогда это вот уже опасное вождение. Что-то еще мы забыли или нет?
1: Не будем забывать. Давайте, наверное, посмотрим, разберем еще один такой момент в этом термине. Это есть водители, которые мешают другим водителям завершить обгон, либо же начать обгон, либо же его завершить. То есть,
0: просто из своей вредности.
1: Просто из своей вредности человек выходит на обгон, включает сигнал поворота, что он будет осуществлять маневр обгона. И то транспортное средство, которое бывает зачастую, к сожалению, это не редкость, но имеет место быть, и человек, как вы сказали, из своей вредности просто начинает тоже увеличивать скорость, не давая осуществить маневр либо обгона.
0: Или тоже идет на обгон
1: перед ним. Или тоже идет на обгон. К сожалению, но такое тоже имеет место быть, поэтому будем призывать наших автолюбителей все-таки уважать друг друга на дорогах, быть взаимовежливыми.
0: Хорошо. Как определяется, опасное вождение или нет? Есть ли какие-то признаки?
1: Наверное, мы с вами разберем, что поведение водителя, которое угрожает жизни и здоровью, да, это уже можно отнести к опасному вождению, к опасной езде.
0: Это важный признак.
1: Это важный, да, основной, я думаю, в приоритете, который... То есть водитель, если умышленно совершает один или несколько опасных маневров за короткое время, или начинающий водитель забыл там включить поворотник, опасным вождением это не может быть считаться. Угу. Не будем путать, да?
0: То есть получается, когда уже опытный такой водитель целенаправленно, за короткое время, несколько раз вот совершает эти поступки. Хорошо, давайте продолжим, что относится к опасной езде, какие моменты, какие действия.
1: Разберем поподробнее, Анна. Я думаю, что к этим моментам можно отнести такие нарушения, как превышение скорости. Это вождение с прерыванием установленных лимитов скорости, да, то есть если стоит где-то ограничение, транспортное средство, лицо, которое ему управляет, то есть может как специально, заведомо он знает, обратил внимание на указанный знак, да, ограничение скорости, превышает скорость, то есть игнорирует правила дорожного движения Российской Федерации и, соответственно,
0: Это уже потенциальная опасность.
1: Это уже потенциальная
0: опасность.
1: Поэтому
0: это тоже опасное вождение. Дальше.
1: Можно также отнести это опережение транспортных средств в запрещенных местах. Это обгон на участках, где запрещено правило обгонять. Это опасные маневры, частое перестроение без необходимости, как мы уже говорили ранее, да, то есть игра в шашки на дорогу, uh-huh. грубо говоря. Резкое торможение перед другими водителями. И также можно отнести это неправильное маневрирование, резкие повороты, да, неожиданное изменение полосы движения без предупреждения. То есть ехал человек по правой полосе, водитель ему захотелось, uh-huh. он резко перестроился на левую или же наоборот.
0: А еще круче, если через две или три полосы.
1: Тоже такое тоже бывает.
0: Одномоментно, да, не поэтапно получается, а сразу вот поперек дороги через две-три полосы перестраиваются.
1: Угу. Ну, также это игнорирование знаков и сигналов светофора. То есть человек, когда подъезжает, допустим, к светофору, он видит, горит желтый свет, и он понимает, что да, сейчас там буквально доли секунд загорится красный свет. То есть целенаправленно человек нарушает, едет на запрещающий сигнал светофора. То есть получается, идет нарушение правил дорожного движения целенаправленно. Не будем об этом забывать. Как говорил ранее, это несоблюдение дистанции или бокового интервала. То есть это недостаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, что может привести к столкновению, да, созданию дорожно-транспортного происшествия. Это, как сейчас модно говорить, езда с применением дрифта. Участие в уличных гонках или соревнованиях на дорогах общественного пользования также считается, что по правилам дорожного движения Российской Федерации это опасным вождением. К сожалению, имеет место быть и у нас в городе. Бывает такое, что собираются молодые люди и устраивают, скажем так, небольшие соревнования, да?
0: Угу. Свою удаль молодецкую демонстрируют.
1: Показательного характера, да, к сожалению.
0: Ну и, собственно говоря, вот те моменты, которые мы уже обозначали. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Напомним, что сегодня мы обсуждаем опасное вождение, что это такое, как это прописано в правилах дорожного движения, какие маневры, да, мы узнали, что это и несоблюдение правил, скорость, нарушение правил скорости, бокового интервала, интервала между автомобилями, это и вот эти перестроения, препятствия движению других транспортных средств и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на практике, да, сфотографировать вот случаи вождения опасного невозможно, потому что мы сказали, что это несколько нарушений, которые вот, ну, там, за короткий период происходят. Поэтому я так понимаю, что ваши коллеги, сотрудники ДПС, как раз-таки и доказывают вот эти факты. Как это документируется, доказывается и так далее, да, потому что наверняка водитель будет препятствовать, будет отпираться и говорить, что я вот все соблюдаю. Как это документируется, доказывается этот факт, а позже перейдем уже и к штрафным санкциям. Хорошо.
1: Давайте по порядку. Сейчас, как уже сказали, да, 21 век. На дворе везде оборудованы многие домовладения, дорожные дороги наши, угу. оборудованы камерами видеонаблюдения, то есть, которые позволяют...
0: Доказать не так сложно,
1: да,
0: уже.
1: Не будем забывать про тот же безопасный город. Не
0: угу.
1: будем
0: забывать... То есть, это не только вот эти камеры фотофиксации.
1: Совершенно
0: ПДД,
1: верно,
0: да, которые вот все знают и видят, где они и что. Есть еще вот эта целая система наблюдения за общественным порядком. Это вот безопасный город и другие, да, системы, которые есть у МВД и других структур.
1: Совершенно верно, потому что камеры безопасного города, они, к сожалению, не везде есть, не везде охватывают. Но при... возможности, как бы инспектору госавтоинспекции не составит труда. Начнем с малого, прежде всего, если патрульное транспортное средство, да, дорожно-патрульной службы оказалось где-то неподалеку, в патрульных транспортных средствах установлены видеорегистраторы, которые осуществляют запись непрерывно, это спереди, сзади. Если машина такого, скажем, водителя, который, как мы говорили, осуществляет опасную езду, агрессивное вождение, попадает под обзор, да, uh-huh. видеокамер патрульного автомобиля, то есть, как бы, доказательная база уже есть, то, что, как вы говорите, будет отпираться. То есть фото-видеофиксация, уже есть нарушение зафиксировано. поэтому как бы особого труда не составит инспектору составить протокол, чтобы зафиксировать нарушение, и копия остается у водителя на руках.
0: Ну и в обычном порядке, если водитель не согласен, он, конечно же, имеет право оспорить протокол или постановление, может подать жалобу, делается это на имя начальника подразделения госавтоинспекции, которая выписывает штраф. Кстати, заявление можно отправить через сайт автоинспекции на странице приема обращений. На это есть 10 дней с даты постановления. Ну, либо можно уже оспаривать в суде. Давайте разберем штрафы, наказание. Раз в правилах дорожного движения есть такой пункт, как опасное вождение, наверняка есть и штрафные санкции. По какой статье штрафуют за опасное вождение? Доказанное, задокументированное и так далее.
1: Ну, за доказанное, задокументированное опасное вождение предусмотрено, устанавливается наказание в виде административного взыскания. Это Кодекс административных правонарушений по статье 12.38, которая по законодательству должна предусматривать следующие виды наказания за опасное вождение. Это за первое нарушение водитель будет оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч. Повторный инцидент будет уже рассматриваться вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
0: То есть от 3 до 5 тысяч за первый случай, а дальше уже и лишение водительского удостоверения. Но давайте вспомним, что все-таки опасное вождение подразумевает несколько сразу нарушений. Можно привлечь водителя, и такое бывает на практике, за каждое из этих нарушений, я так понимаю. Да, вот если, например, нарушение скорости, то за нарушение скорости, если за нарушение там правил проезда перекрестка, за это. Давайте подробнее разберемся, где и какие штрафные санкции есть. То есть водители должны понимать, что если они решаются на опасное вождение, штрафов может быть несколько сразу. И это, конечно, очень больно ударит по карману. Давайте.
1: Действительно так оно. И если водитель откажется уступить дорогу машине или автобусу, иному транспортному средству с включенными, допустим, проблесковыми маячками, да, со спецсигналом, у которого имеется приоритет движения, то данного водителя могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 12.14 КУАП РФ.
0: Там или предупреждение, или уже штраф около 500 рублей.
1: Совершенно верно. Также могут привлечь по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
0: Дальше. Также есть штрафы, которые гораздо больше за предоставление приоритета автомобилю полиции, госавтоинспекции, скорой помощи, МЧС, пожарной охраны, аварийно-спасательной службы, у которой включен синий маячок или маячки красного и синего цвета и звуковой сигнал, то здесь уже штрафные санкции до 10 тысяч рублей. Да, это вот такая достаточно тоже новая, свежая норма. То есть если, например, скорая помощь едет на вызов или полиция едет на вызов на происшествие или пожарная машина, если вы не уступили сигнал, штраф до 10 тысяч рублей. Давайте помнить об этом. Дальше мы будем говорить о других штрафных моментах. Если в результате перестроения вы окажетесь на полосе встречного движения или на трамвайных путях встречного направления, данное деяние инспектор тоже может трактовать по части 4, статья 12.15 КУАП. В этом случае штраф до 7,5 тысяч рублей. Если это вот встречная полоса, да, аспекты какие-то мы напоминаем. Если при объезде препятствия допускаете выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, здесь штраф от 1,5 до 2250 рублей. И водители крупногабаритных грузов или тихоходного транспорта, это трактор, экскаватор, асфальтоукладчики, вне населенного пункта, если станут препятствовать обгону, что создаст угрозу безопасности его водителя, могут оштрафовать также от 1000 до 1500 рублей. Если в результате резкого торможения вы причините вред здоровью человека, вас привлекут к ответственности по статье 12.24 КОАП Российской Федерации Здесь штрафные санкции больше. За причинение легкого вреда здоровью штраф от 3750 до 7500 рублей. За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф от 15 до 37500 рублей. Вот так серьезно возросли штрафы. Ну и, друзья, лишение прав. Лишение водительского удостоверения – это тоже еще одна очень серьезная мера, которая позволяет все-таки наказывать вот водителей, которые ездят опасно, да. Опять же, мы, собственно говоря, вот об этом говорим. Вот как раз-таки о лишении водительского удостоверения, лишение прав за опасное вождение. Станислав, я хочу, чтобы мы здесь подробно объяснили. Ну, то есть, получается, если такой водитель остановлен, вот, да, там, например, за 3 минуты, что наблюдали там сотрудники ДПС за его маневрами, они там насчитали 5, 7, 10 нарушений, грубейших нарушений, наверняка будут лишать. Вот хочу, чтобы мы с вами прояснили здесь, как это
1: давайте,
0: происходит.
1: Да, давайте, Анна, поподробнее. Начнем с того, что за некоторые виды, как вы сказали, нарушений могут квалифицировать как опасное вождение в соответствии с пунктом 2.7 правил дорожного движения. И таких водителей могут лишить водительских прав. Такое станет возможным, если вас привлекут к административной ответственности за следующие проступки. То есть вы не пропустили автомобиль полиции, да, как было сказано ранее, а транспорт государственной инспекции, скорой помощи, транспорт МЧС, пожарные, то есть оперативных служб, машины, которые спешат на помощь к людям, да, с включенными проблесковыми маячками.
0: Здесь лишение на срок?
1: Здесь начнем с того, что оно может квалифицироваться по части 2 статьи 12.17 КОАП РФ. И здесь предусмотрено лишение на срок от 6 месяцев до 1 года. Такое же наказание в виде прав, лишения прав предусмотрено, если вы не уступили дорогу машине без специальных цветовых схем и надписей, но с включенными синими маячками. Здесь предусмотрено статьей 12.17 Кодекса о административных правонарушениях по части 3. И также идет лишение права за отказ предоставить приоритет транспортному средству. Также не будем забывать, что по аналогичной статье, но по 4 части статьи 12 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации, если ваше перестроение привело к тому, что вы окажетесь на полосе встречного движения или трамвайных путях встречного движения, вас могут оштрафовать или лишить также права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
0: Но мы сейчас говорим как раз-таки вот о тех случаях, когда выезд на полосу встречного движения запрещен, где есть там сплошная или двойная сплошная линия разметки. Вот об этом обязательно помнить. Ну, а за повторное нарушение будет лишение уже на год, и даже может быть уголовная ответственность, санкции там от 200 до 300 тысяч, либо лишение дохода, который осужденный зарабатывает за 1-2 года, и право работать на некоторых должностях, заниматься определенным видами деятельности до 3 лет. Также есть обязательные работы, принудительные работы, ну а для особо, скажем так, бессовестных нарушителей, тех, кто ездит опасно, много, неоднократно и очень много нарушает, предусмотрено даже лишение свободы до 2 лет. Вот такие моменты, друзья. Время нашего эфира подходит к завершению, и я хочу, чтобы мы систематизировали все то, что мы сегодня услышали об опасном вождении. Станислав, вам финальная возможность рассказать, что важно запомнить об этом виде, ну, нарушения, скажем так, опасного, социально опасного поведения на дороге.
1: Давайте быстро пробежимся, освежим память нашу и напомним, что опасное вождение по закону – это когда водитель более 2 раз подряд нарушает правила дорожного движения, то есть маневрирование, перестроение, при этом создает угрозу создания дорожно-транспортных происшествий. Не будем об этом забывать. Штраф за опасное вождение есть? Нет, но есть неправильное перестроение и маневрирование, которое предусматривается также законодательством о административных правонарушениях, составляет штраф, может быть, оплачен со скидкой 25%, не будем забывать, в первые 30 дней. И может он составлять от 500 рублей до 1500 рублей.
0: Такие нарушения не фиксируют камеры, но инспекторы дорожного движения бдительны и могут зафиксировать это. Сейчас видео, фотофиксация есть. Ну и если вы не согласны, можете обжаловать через суд, а лучше не допускать таких случаев, чтобы вообще прецедент возникал. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Донбайе 17:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия вошла в международную программу въездного туризма «Открой твою Россию 2.0». Для участия в образовательном этапе экспертный совет отобрал 25 команд, представляющих 33 российских региона. Наша республика прошла отбор в индивидуальном формате, а также стала частью межрегиональной команды вместе с Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Северной Осетией и Ставропольским краем. В новом сезоне участники будут работать над международным позиционированием территории, определять перспективные зарубежные рынки и создавать туристические, сервисные и коммуникационные решения для иностранных гостей. 10 команд-финалистов получат поддержку для продвижения своих предложений на международных рынках в 2027 году. Это позволит республике усилить продвижение на международном уровне и показать большему числу иностранных гостей богатство нашей родной земли, уникальную природу, культуру, традиции и знаменитое кавказское гостеприимство. Глава Карачаево-Черкесии поздравил муфтия республики, председателя Президиума Духовного управления мусульман республики Мухаммад Хаджи Эркенова с днем рождения. Рашид Тимрезов отметил: «Мухаммад Хаджи – пример преданного служения Всевышнему, идеалом добра и милосердия. Под его мудрым руководством муфтият республики ведет большую образовательную и просветительскую деятельность, укрепляет в сердцах верующих высокие духовно-нравственные ориентиры, учит взаимоуважению, призывает к межнациональному и межконфессиональному единству». Заслуги Мухаммад Хаджи Эркенова получили высокую оценку на государственном уровне. За большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи, президент России Владимир Путин удостоил его медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Школьные спортивные клубы работают во всех 176 школах республики. Они созданы по нацпроекту «Демография» и партийному проекту «Детский спорт Единой России». В спортклубах школ созданы условия для занятий по одному или нескольким видам спорта. Также за последние 5 лет при поддержке партии обновлены 27 спортзалов в сельских школах Карачаево-Черкесии, закуплен инвентарь. Вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и всесторонняя поддержка детского спорта – одно из ключевых направлений партийной народной программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на 104.5.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа –
5: все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8 928 566 0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотека? Быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: Этажи.ком поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на Этажи.ком.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Самое важное – эмоции ребят. В Карачаево-Черкесии побывал председатель правления движения «Первых» Артур Орлов. ГТО «Все возрасты покорны». В Черкесске состоялся большой спортивно-патриотический фестиваль. Здесь живут добрые и мудрые люди. Как праздновал свой юбилей аул Карапага. За каждым экспонатом стоит большая история. Интервью с руководителем проекта «Музей истории, церкви и казачества» Денисом Струговцовым. Керамика с черкесским характером. Чем запомнится этномастер-класс по лепке из глины его участникам?

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Встречай новый учебный год в экипировке от дисконцентра «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Ты же видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 26 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 27. Малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 13, ночью, днем воздух прогреется до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 10 ночью, днем плюс 23. Облачно, небольшой дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 22 августа в Карачаево-Черкесии масштабно отметили День государственного флага Российской Федерации. В мероприятиях активное участие приняли участники и ветераны специальной военной операции. Они поучаствовали в патриотических беседах с молодежью, автопробегах, концертах, фестивалях и вручении первых в жизни паспортов юным жителям региона. По запросу командования 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горная» для выполнения боевых задач были приобретены и переданы бойцам современные мощные дроны с передовым функционалом, а также зимние спальные мешки. Заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев от имени Единого республиканского штаба вручил груз исполняющему обязанности командира бригады полковнику Александру Сяелеву. Поддержка наших военнослужащих в зоне СВО остается одной из ключевых задач органов власти. С начала спецоперации в рамках работы Единого республиканского штаба, созданного по инициативе главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, было собрано и направлено более 2200 тонн груза в зону СВО. В администрации Урупского района по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Каждый смог задать вопрос, высказать пожелания и озвучить проблемы, требующие внимания. Обращения касались самых разных сфер жизни. Каждый был взят на контроль, сообщили в администрации. Также представители управления соцзащиты напомнили на встрече о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе и об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей», через которую можно оперативно направить запрос и получить консультацию. Также прозвучала информация о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. Активисты Комитета семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии направили большую партию необходимой гуманитарной помощи в полевой госпиталь интернациональной бригады «Пятнашка». В груз вошли новое постельное белье, теплое одеяло, подушки, одежда и продукты питания. Руководитель Комитета семей воинов Отечества по КЧР Аида Анушка поблагодарила за активность и помощь в сборе груза жителей Зеленчукского и Урупского районов. Напомним, накануне гуманитарную поддержку передали из Усть-Джугутинского муниципального района. Коллективы учащихся школ подготовили, собрали гуманитарный груз для участников спецоперации. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив более 200 литров питьевой воды. Жители Прикубанского района не остались в стороне и собрали гуманитарную помощь для наших бойцов. Жители поселка Кавказский, прихожане храма святого великомученика Георгия Победоносца и сотрудники районного центра детского творчества присоединились к сбору помощи по призыву инициативной группы «Зов Родины». Они собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму, канцелярские товары, продукты и денежные средства. Напомним, вся работа по сбору и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы республики. 21 августа в Доме культуры села Дружба грамотами и благодарностями отметили жители республики, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции и вносят свой вклад в поддержку наших военнослужащих. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Начнем с истории основания республиканской столицы, сердца республики, города Черкесска. Начнем с истории основания. В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов войска русской армии под командованием генерал-майора Ивана Германа одержали блестящую победу над армией турецкого сераскира Батал-Паши. На месте сражения в 1804 году был построен военный редут в честь этой победы. В 1825 году на месте укрепления возникла казачья станица, основанная переселенцами из станиц Ставропольской и Воровсколесской, которые находятся на территории современного Ставропольского края. Первоначальное название населенного пункта – станица Батал-Пашинская – редчайший случай в истории, когда населенный пункт был назван в честь побежденного, а не победителя. Спустя почти четверть века станица была переименована в город Батал-Пашинск, а еще через год, 16 июня 1922 года, постановлением Президиума в ЦИК, Батал-Пашинск был официально переименован в губернский город Объединенной Карачаево-Черкесской автономной области, став ее административным центром. В 1934 году Батал-Пашинск был преобразован в город Сулимов в честь председателя Совнаркома РСФСР Даниила Сулимова. Спустя три года Сулимов был репрессирован, а город стал называться Ежово-Черкесск в честь наркома внутренних дел Николая Ежова. В 1939 году Ежов был арестован, а за городом сохранилась лишь вторая часть названия – Черкесск, которая с тех пор не менялась. Важным этапом истории города является период Великой Отечественной войны. Тысячи горожан, представители всех народов республики, ушли на фронт. Были сформированы черкесские и гарнизонные партизанские отряды. Город был в оккупации с 11 августа 1942 года по 17 января 1943 года. Уже с 1957 года Черкесск стал центром Карачаево-Черкесской автономной области, а с 1991 года – столицей Карачаево-Черкесской республики. По данным на 2025 год, в городе проживает 112 952 человека. Это практически четверть населения всей республики. Разнообразен национальный состав. По итогам переписи населения 2020 года в Черкесске проживают русские, карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы и представители еще 64 национальностей. Интересно, что женщин больше, их примерно 56%, мужчин – около 44%. Средний возраст населения – 37 лет, средний возраст мужчин – 35, средний возраст женщин – 38. Сегодня Черкесск является главным промышленным, административным, экономическим и культурным центром Карачаево-Черкесской республики. Площадь города составляет 69,8 квадратных километра. Есть административные и социальные учреждения, больницы, два десятка школ, детские сады, предприятия, заводы, офисы, многоквартирная застройка и уютный частный сектор. А еще благоустроенные парки, современные дороги, уютные аллеи. Всего в Черкесске 291 улица, 116 переулков, 10 проездов, 2 тупика, 3 площади, Гутикулова, Кирова, Привокзальная, 90 садоводческих некоммерческих товариществ, 5 садовых дачных товариществ и 43 гаражно-строительных кооператива. В последние годы город активно застраивается, в том числе за счет масштабного строительства в Северном микрорайоне. Это все, что я успеваю вам рассказать в первом радиовыпуске цикла, посвященного Дню Карачаево-Черкесской Республики и Дню города Черкесска. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Спешите! В «Чемпионе» акция! В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Тиберде, 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия вошла в международную программу въездного туризма «Открой твою Россию 2.0». Для участия в образовательном этапе экспертный совет отобрал 25 команд, представляющих 33 российских региона. Наша республика прошла отбор в индивидуальном формате, а также стала частью межрегиональной команды вместе с Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Северной Осетией и Ставропольским краем. В новом сезоне участники будут работать над международным позиционированием территории, определять перспективные зарубежные рынки и создавать туристические, сервисные и коммуникационные решения для иностранных гостей. 10 команд финалистов получат поддержку для продвижения своих предложений на международных рынках в 2027 году. Это позволит республике усилить продвижение на международном уровне и показать большему числу иностранных гостей богатство нашей родной земли, уникальную природу, культуру, традиции и знаменитое кавказское гостеприимство. Глава Карачаево-Черкесии поздравил муфтия республики, председателя Президиума Духовного управления мусульман республики Мухаммад Хаджи Эркенова с днем рождения. Рашид Тимрезов отметил: «Мухаммад Хаджи – пример преданного служения Всевышнему, идеалом добра и милосердия. Под его мудрым руководством муфтият республики ведет большую образовательную и просветительскую деятельность, укрепляет в сердцах верующих высокие духовно-нравственные ориентиры, учит взаимоуважению, призывает к межнациональному и межконфессиональному единству». Заслуги Мухаммад Хаджи Эркенова получили высокую оценку на государственном уровне. За большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи, президент России Владимир Путин удостоил его медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Школьные спортивные клубы работают во всех 176 школах республики. Они созданы по нацпроекту «Демография» и партийному проекту «Детский спорт Единой России». В спортклубах школ созданы условия для занятий по одному или нескольким видам спорта. Также за последние 5 лет при поддержке партии обновлены 27 спортзалов в сельских школах Карачаево-Черкесии, закуплен инвентарь. Вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и всесторонняя поддержка детского спорта – одно из ключевых направлений партийной народной программы.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Лето создано для скорости. А в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 26 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 27. Малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 13, ночью, днем воздух прогреется до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 10 ночью, днем плюс 23. Облачно, небольшой дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Карачаево-Черкесия вошла в международную программу въездного туризма «Открой твою Россию 2.0». Для участия в образовательном этапе экспертный совет отобрал 25 команд, представляющих 33 российских региона. Наша республика прошла отбор в индивидуальном формате, а также стала частью межрегиональной команды вместе с Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Северной Осетией и Ставропольским краем. В новом сезоне участники будут работать над международным позиционированием территории, определять перспективные зарубежные рынки и создавать туристические, сервисные и коммуникационные решения для иностранных гостей. 10 команд финалистов получат поддержку для продвижения своих предложений на международных рынках в 2027 году. Это позволит республике усилить продвижение на международном уровне и показать большему числу иностранных гостей богатство нашей родной земли, уникальную природу, культуру, традиции и знаменитое кавказское гостеприимство. Глава Карачаево-Черкесии поздравил муфтия республики, председателя Президиума Духовного управления мусульман республики Мухаммад Хаджи Эркенова с днем рождения. Рашид Тимрезов отметил: «Мухаммад Хаджи – пример преданного служения Всевышнему, идеалом добра и милосердия. Под его мудрым руководством муфтият республики ведет большую образовательную и просветительскую деятельность, укрепляет в сердцах верующих высокие духовно-нравственные ориентиры, учит взаимоуважению, призывает к межнациональному и межконфессиональному единству». Заслуги Мухаммад Хаджи Эркенова получили высокую оценку на государственном уровне. За большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи, президент России Владимир Путин удостоил его медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Школьные спортивные клубы работают во всех 176 школах республики. Они созданы по нацпроекту «Демография» и партийному проекту «Детский спорт Единой России». В спортклубах школ созданы условия для занятий по одному или нескольким видам спорта. Также за последние 5 лет при поддержке партии обновлены 27 спортзалов в сельских школах Карачаево-Черкесии, закуплен инвентарь. Вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой, всесторонняя поддержка детского спорта – одно из ключевых направлений партийной народной программы.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Не стыдно. Обижай сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max? Он твой! Экстремальный дрифт-кар? Ждет тебя! Мощный велосипед? Крути педали к победе! Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 26 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 27. Малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 13, ночью, днем воздух прогреется до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 10 ночью, днем плюс 23. Облачно, небольшой дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT School. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Цикл приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о производстве бурок. Бурки были важной продукцией войлочного производства. Бурки выделывались женщинами в каждой семье, если была шерсть. Весной и осенью каждая женщина на бурках могла заработать немалую сумму. Процесс бурочного производства проходил ряд последовательных процессов. На первой стадии подбиралась шерсть 7-9 килограммов. Она вымачивалась в проточной воде. Затем вымывалась в горячей воде с мылом. Далее подготовленная шерсть тщательно подбиралась и сортировалась. Отдельно выбирали косицу, сюзюк и подшерсток, мамук. Далее шерсть расчесывали и разрыхляли с помощью лучка, джая, и двух деревянных палочек, их называли сипи. После производилась кладка шерсти на циновку, чий. Слой подшерстка покрывали слоем косицы. Следом поливали горячей мыльной водой, сворачивали массу вместе с циновкой в рулон. Ритмичными движениями локтей вперед и назад проводили процедуру валяния. После первого уваливания снимали бурочник от циновки и приступали ко второй стадии уваливания на поверхности плетенки. Ее называли джамчи читен. С помощью бурочной щетки джамчи тарак время от времени поднимали ворс. Для лучшего поднятия ворса бурочник укладывали ворсом вниз, переворачивали, наносили золу и при помощи палок вбивали в ворс. Затем бурку промывали в проточной воде и хлестали по водной поверхности. В последующем бурочник складывали вдвое и скручивали в рулон. Перевязав веревкой бурку, подвешивали на подсушивание. После этого проводили процедуру окрашивания – буяу-лау. Необходимую краску вываривали из коры деревьев – дуба, бука, ольхи или березы. Добавляли в нее медный купорос и иногда щелочь. В раствор погружали бурочник. Окрашенный бурочник высушивали и затем промывали в проточной воде. На ворсовую поверхность наносили щелочную массу или мыльную пену и начесывали для поднятия ворса. Процедура повторялась несколько раз, сочетаясь с уваливанием. После просушки готовый бурочник подвергали кройке и шитью. Края бурки до пояса отделывали сафьяном и галунами, а ниже пояса – тесьмой. В зависимости от заказа или спроса подбирался цвет – белый, черный или коричневый. Обыкновенная бурка имела несколько разновидностей. Анди джамчи – андийская, тешелеген анди джамчи – раскладная андийская, сюрулган анди джамчи – андийская с пришитым ворсом. Кроме того, для пастухов и чабанов изготавливали специальную бурку гебенек – одежду из бурочника с рукавами и пришитым капюшоном. Сама технология изготовления бурок варьировалась в зависимости от того, производились ли они на продажу или же для собственных бытовых нужд. Бурки, идущие на продажу, были более легкими и худшего качества. Они изготавливались из шерсти весенней стрижки. Бурки на заказ были более высокого качества, и на их изготовление

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Самое важное – эмоции ребят. В Карачаево-Черкесии побывал председатель правления движения «Первых» Артур Орлов. ГТО «Все возрасты покорны». В Черкесске состоялся большой спортивно-патриотический фестиваль. Здесь живут добрые и мудрые люди. Как праздновал свой юбилей аул Карапага. За каждым экспонатом стоит большая история. Интервью с руководителем проекта «Музей истории, церкви и казачества» Денисом Струговцовым. Керамика с черкесским характером. Чем запомнится этномастер-класс по лепке из глины его участникам? Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Учкекене 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Проект реконструкции автомобильного пункта пропуска Тагеркент-Казмаляр в Республике Дагестан на границе с Азербайджаном получил одобрение глав госэкспертизы. После обновления пропускная способность объекта вырастет в 4 раза – с 600 до 2360 автомобилей в сутки, а количество полос увеличится с 8 до 20. Время типового досмотра грузовиков сократится до 10 минут. Специалисты также построят 99 новых сооружений. Установят два портальных инспекционно-досмотровых комплекса и пункт весогабаритного контроля для грузовых авто. Ингушетия. В городе Малгобек продолжается строительство нового здания детской школы искусств. Четырехэтажный объект строится в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». На протяжении десятилетий детская школа искусств Малгобека размещается в приспособленных помещениях. Новый объект позволит создать для воспитанников и педагогов необходимые условия для занятий музыкой, хореографией и другими направлениями искусства. Кабардино-Балкария. Фестиваль внедорожной езды «Наш Кавказ» открылся в Нальчике и собрал в Кабардино-Балкарии больше 300 автоэкстремалов со всей страны. В программе внедорожной экспедиции, а также попытка проехать по перевалу Чегет-Джарам. Высота 3147 метров в Черекском ущелье. И официально зафиксировать рекорд – самый высокогорный автомобильный перевал России. Также участники развернули триколор на вершине в честь Дня государственного флага России. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы и конкурсы, выставка внедорожной и экспедиционной техники, презентация туристических маршрутов региона и концерт. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные и инструментальные коллективы, а также мастера традиционных ремесел и народных промыслов из Северокавказского и Южного федеральных округов, в том числе воссоединенных регионов России. На открытых сценах они продемонстрировали богатство народной культуры. Проект «Калейдоскоп народов Кавказа» реализован при поддержке фонда президентских грантов. Северная Осетия. Более 87 тысяч человек посетили курорт Мамисон в Северной Осетии со дня его открытия. Запуск нового места притяжения туристов состоялся в марте прошлого года. На территории особой экономической зоны сегодня работают 17 резидентов. Установлено 119 модульных средств размещения на 668 мест. Вложено более 6 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Ставропольский край. 29 августа в честь дня рождения Чебурашки на курортном бульваре Кисловодском пройдет второй детский гастрофестиваль. Курорт снова отметит день рождения одного из самых любимых киногероев. У Чебурашки юбилей. 60 лет назад Эдуард Успенский выпустил первую книгу «Крокодил Гена и его друзья», где впервые появился Чебурашка. В программе празднования гастрономические мастер-классы, конкурсы для детей и родителей, интерактивные игры, парад любимых мультгероев, выступления творческих коллективов, сладкие призы и угощения. Мероприятия пройдут на открытом воздухе при благоприятной погоде. Чечня. В рамках празднования 75-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в его родном Ахмат-Юрте состоялось открытие нового парка «Путь отца». Проект в 2025 году стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения». Благодаря этому была комплексно благоустроена территория площадью более 4 гектаров вокруг озера. Здесь появились пешеходные дорожки, парковка, пирс, современное освещение, беседки, скамейки и качели. Проведено берегоукрепление, высажено более 430 деревьев. Создано прекрасное пространство для семейного отдыха, прогулок, занятий спортом и проведения мероприятий. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

много песен и стихов про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 26 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 27. Малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 13, ночью, днем воздух прогреется до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 10 ночью, днем плюс 23. Облачно, небольшой дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 102.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Начнем с истории основания республиканской столицы, сердца республики, города Черкесска. Начнем с истории основания. В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов войска русской армии под командованием генерал-майора Ивана Германа одержали блестящую победу над армией турецкого сераскира Батал-Паши. На месте сражения в 1804 году был построен военный редут в честь этой победы. В 1825 году на месте укрепления возникла казачья станица, основанная переселенцами из станиц Ставропольской и Воровсколесской, которые находятся на территории современного Ставропольского края. Первоначальное название населенного пункта – станица Батал-Пашинская – редчайший случай в истории, когда населенный пункт был назван в честь побежденного, а не победителя. Спустя почти четверть века станица была переименована в город Батал-Пашинск. А еще через год, 16 июня 1922 года, постановлением Президиума ВЦИК, Батал-Пашинск был официально переименован в губернский город Объединенной Карачаево-Черкесской автономной области, став ее административным центром. В 1934 году Батал-Пашинск был преобразован в город Сулимов в честь председателя Совнаркома РСФСР Даниила Сулимова. Спустя три года Сулимов был репрессирован, а город стал называться Ежово-Черкесск в честь наркома внутренних дел Николая Ежова. В 1939 году Ежов был арестован, а за городом сохранилась лишь вторая часть названия – Черкесск, которая с тех пор не менялась. Важным этапом истории города является период Великой Отечественной войны. Тысячи горожан, представители всех народов республики, ушли на фронт. Были сформированы черкесские и гарнизонные партизанские отряды. Город был в оккупации с 11 августа 1942 года по 17 января 1943 года. Уже с 1957 года Черкесск стал центром Карачаево-Черкесской автономной области, а с 1991 года – столицей Карачаево-Черкесской республики. По данным на 2025 год, в городе проживает 112 952 человека. Это практически четверть населения всей республики. Разнообразен национальный состав. По итогам переписи населения 2020 года в Черкесске проживают русские, карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы и представители еще 64 национальностей. Интересно, что женщин больше, их примерно 56%, мужчин около 44%. Средний возраст населения 37 лет, средний возраст мужчин 35, средний возраст женщин 38. Сегодня Черкесск является главным промышленным, административным, экономическим и культурным центром Карачаево-Черкесской республики. Площадь города составляет 69,8 квадратных километра. Есть административные и социальные учреждения, больницы, два десятка школ, детские сады, предприятия, заводы, офисы, многоквартирная застройка и уютный частный сектор. А еще благоустроенные парки, современные дороги, уютные аллеи. Всего в Черкесске 291 улица, 116 переулков, 10 проездов, 2 тупика, 3 площади, Гутикулова, Кирова, Привокзальная, 90 садоводческих некоммерческих товариществ, 5 садовых дачных товариществ и 43 гаражно-строительных кооператива. В последние годы город активно застраивается, в том числе за счет масштабного строительства в северном микрорайоне. Это все, что я успеваю вам рассказать в первом радиовыпуске цикла, посвященного Дню Карачаево-Черкесской Республики и Дню города Черкесска. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104,5 FM.

0: «Пятерочки-5».
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: В Учкикене 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия вошла в международную программу въездного туризма «Открой твою Россию 2.0». Для участия в образовательном этапе экспертный совет отобрал 25 команд, представляющих 33 российских региона. Наша республика прошла отбор в индивидуальном формате, а также стала частью межрегиональной команды вместе с Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Северной Осетией и Ставропольским краем. В новом сезоне участники будут работать над международным позиционированием территории, определять перспективные зарубежные рынки и создавать туристические, сервисные и коммуникационные решения для иностранных гостей. 10 команд-финалистов получат поддержку для продвижения своих предложений на международных рынках в 2027 году. Это позволит республике

республики усилить продвижение на международном уровне и показать большему числу иностранных гостей богатство нашей родной земли, уникальную природу, культуру, традиции и знаменитое кавказское гостеприимство. Глава Карачаево-Черкесии поздравил муфтия республики, председателя Президиума Духовного управления мусульман республики Мухаммад Хаджи Иркенова с днем рождения. Рашид Тимрезов отметил: «Мухаммад Хаджи – пример преданного служения Всевышнему, идеалом добра и милосердия. Под его мудрым руководством муфтият республики ведет большую образовательную и просветительскую деятельность, укрепляет в сердцах верующих высокие духовно-нравственные ориентиры, учит взаимоуважению, призывает к межнациональному и межконфессиональному единству». Заслуги Мухаммад Хаджи Иркенова получили высокую оценку на государственном уровне. За большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи, президент России Владимир Путин удостоил его медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Школьные спортивные клубы работают во всех 176 школах республики. Они созданы по нацпроекту «Демография» и партийному проекту «Детский спорт Единой России». В спортклубах школ созданы условия для занятий по одному или нескольким видам спорта. Также за последние 5 лет при поддержке партии обновлены 27 спортзалов в сельских школах Карачаево-Черкесии и закуплен инвентарь. Вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и всесторонняя поддержка детского спорта – одно из ключевых направлений партийной народной программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Самое важное – эмоции ребят. В Карачаево-Черкесии побывал председатель правления движения «Первых» Артур Орлов. ГТО «Все возрасты покорны». В Черкесске состоялся большой спортивно-патриотический фестиваль. Здесь живут добрые и мудрые люди. Как праздновал свой юбилей аул Карапага. За каждым экспонатом стоит большая история. Интервью с руководителем проекта «Музей истории, церкви и казачества» Денисом Струговцовым. Керамика с черкесским характером. Чем запомнится этномастер-класс по лепке из глины его участникам? Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 26 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 27. Малооблачно. В Карачаевске ночи плюс 13, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 13, ночью, днем воздух прогреется до плюс 23, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 10 ночью, днем плюс 23. Облачно, небольшой дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Зеленчукской 3-0.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия вошла в международную программу въездного туризма «Открой твою Россию 2.0». Для участия в образовательном этапе экспертный совет отобрал 25 команд, представляющих 33 российских региона. Наша республика прошла отбор в индивидуальном формате, а также стала частью межрегиональной команды вместе с Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Северной Осетией и Ставропольским краем. В новом сезоне участники будут работать над международным позиционированием территории, определять перспективные зарубежные рынки и создавать туристические, сервисные и коммуникационные решения для иностранных гостей. 10 команд финалистов получат поддержку для продвижения своих предложений на международных рынках в 2027 году. Это позволит республике усилить продвижение на международном уровне и показать большему числу иностранных гостей богатство нашей родной земли, уникальную природу, культуру, традиции и знаменитое кавказское гостеприимство. Глава Карачаево-Черкесии поздравил муфтия республики, председателя Президиума Духовного управления мусульман республики Мухаммад Хаджи Эркенова с днем рождения. Рашид Тимрезов отметил: «Мухаммад Хаджи – пример преданного служения Всевышнему, идеалом добра и милосердия. Под его мудрым руководством муфтият республики ведет большую образовательную и просветительскую деятельность, укрепляет в сердцах верующих высокие духовно-нравственные ориентиры, учит взаимоуважению, призывает к межнациональному и межконфессиональному единству». Заслуги Мухаммад Хаджи Эркенова получили высокую оценку на государственном уровне. За большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи, президент России Владимир Путин удостоил его медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Школьные спортивные клубы работают во всех 176 школах республики. Они созданы по нацпроекту «Демография» и партийному проекту «Детский спорт Единой России». В спортклубах школ созданы условия для занятий по одному или нескольким видам спорта. Также за последние 5 лет при поддержке партии обновлены 27 спортзалов в сельских школах Карачаево-Черкесии, закуплен инвентарь. Вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и всесторонняя поддержка детского спорта – одно из ключевых направлений партийной народной программы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.